0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. 10 сентября, четверг на календаре. Туман.
1: Да, прям тотально был, честно говоря, с утра, вот в 5:30, сейчас немножко рассеивается.
2: Непроглядный, да. Я бы так сказал, предупреждали же, что ветра будет мало, и из-за этого объявили же еще и на предприятиях дополнительный режим там экологической безопасности и так далее. Поэтому, да, вот такое дело, и туман, и смог, знаешь, по
0: это
2: осени-то.
0: Красиво, давайте скажем прямо, это красиво.
3: Зато будет много грибов. Такая вот
0: так
3: примета.
0: Их и так уже, Сережа. Ты прям грибник у нас главный.
2: У кого грибок, понимаешь? Вообще, вот так вот едешь, конечно, по городу, и зданий высоких не видно.
0: Да ладно зданий, ты не видишь свое здание рабочее. Я когда выехала на Толмачева со стороны Свердлова.
2: Подъезда даже не видно.
3: Ежики в тумане.
2: Кто пораньше проснулся, тот еж, поэтому просыпаемся, начинаем новый день вместе с вами. Катапульта будет здесь до 11. Всем здрасте.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова, 4. 0+.
10: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122. 660-002-3693.
12: Мам, смотри, что могу!
13: Лето как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
16: А на горках!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
17: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
18: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинство 27-739-244-741. 16+.
19: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
17: Бабах!

0: Спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Ой, Лина.
2: Еще позлись, пожалуйста. Ты так даже симпатичнее.
1: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 13 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта, это афиша, и сегодня четверг, день кинопремьер. Поэтому вот рассказываю про фильмы, которые сегодня выходят на экраны. Один из них — фильм «Восставший». Это исторический боевик для тех, кто интересуется историей Англии. А Робин Гуди, его становлении. В общем, Эндрю Гарфилд играет главную роль. Значит, на самом деле, изначально этот фильм назывался «Капюшон», и главную роль должен был играть Бенедикт Камбербэтч. Потом предлагали Мэттью МакКонахи. И только в 25-м году ее получил Гарфилд.
5: Просто
4: и
5: капюшонов вот... не нашли.
4: Да.
6: Гарфилд —
5: это Человека-паука
6: он играл. Это который молодой такой, худощавый, кудрявый, да?
5: Он одного из пауков играл.
6: Ой, фу, мне он не нравится.
4: Кстати, вот на Камбербэтча под него немножко похож, действительно.
6: Ну, не знаю. На самом деле, более-менее нормально еще Рассел Кроу смотрелся в роли Робина Гуда.
4: Ну, это старый фильм. Но вообще Гарфилд сказал, что условия для съемок были ужасными. Все страдали. Статисты страдали. Ну, извините, Англию какого-то там века 13 или 15-го.
5: Средневековье, на секундочку.
4: Конечно.
5: Да.
4: Там было все не так-то прекрасно. Фильм «Надежда». Сразу говорю, идет 3 часа, если в кинотеатре.
6: Ой-ой-ой.
4: Но такие фильмы действительно прикольно смотреть.
5: Это
4: в кинотеатре.
5: Экшен, по-моему, да?
4: Да, южнокорейский научно-фантастический триллер.
6: Про инопланетные существа.
4: Да, про то, как захватили Южную Корею. Все, собственно, весь мир, но начали так с Южной Кореи.
6: Когда инопланетяне высадились и такие: «Дай мне свой Хендай». Где твой Хендай?
4: Дальше фильмы наши, российские. Ой, я бы, наверное, с удовольствием посмотрела такое кино. «Между нами девочками». Это история о 3 подружках, которые отправляются в спа-уикенд. Вот, от своих семей. И у одной из девушек присоединяется свекровь. Ну, естественно...
6: Неожиданно.
4: Неожиданно, да. В этом фильме снялись не просто актрисы, а комикесы, участницы стендапа.
7: Комикесы.
4: Да. Алиса Дударева, Найка Казиева, Екатерина Моргунова, это которая из «Однажды в России». Угу. Да? И Маргарита Родина, это вот как раз из женского стендапа.
5: А Елены Воробей там нету, что ли?
4: Она играет, Маргарита Родина, одну из свекрови как раз.
6: А кто играет? Свекровь играет.
4: Да, она свекровь играет. Она же уже такая, как бы, за 40. Ну,
6: я думала, вот. Там это кто-то из таких комикес.
4: Там же также Татьяна Догилева, Прохор Шаляпин играет.
5: О, наш человек. Да. Где свекровь, там всегда Прохор.
4: Да, как-то так. И еще, вот вижу, фильм есть соавторы. Это такой драмеди о писателе, у которого украли кошелек. Дюма портмоне и карманники, который прочитал его книгу. Собственно, вот он украл его кошелек и узнал, что это писатель, и напросился к нему в ученики. Вот бывают такие повороты судьбы.
5: Видимо, мой ученик, но никак не может украсть у меня портмоне.
6: Это про Ильфа и Петрова?
5: Почти.
4: Не знаю. Я вообще эту историю не знаю, расскажи.
6: Че, 12 стульев не читал, что ли?
4: А, ну 12 стульев ты читала.
5: Там один писал, а второй постоянно крал у него эти повести.
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Реклама.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7.

0: профиле.
1: Слушай тебя. И так далее. Астронавт Дональд Петит сделал фотографию. Это НАСАвский астронавт, который полетел относительно недавно. Значит, он сделал фотки с разницей в 20 лет некоторых городов, более крупно, там, для того, чтобы посмотреть, как поменялось освещение. Так вот, за эти годы...
2: Первый из космоса,
1: да? Да. За эти годы появилась целая так называемая эпидемия синего света, из-за которого, оказывается, современное поколение испытывает проблемы со сном.
3: Ну, так это дело давно уже
1: да,
3: известно.
1: Дело в том, что раньше города, особенно крупные, там есть фотки Сеула, например, там еще что-то, были в основном с желтым, теплым светом. Да. То есть сейчас свет белый или синий холодный.
3: Прям хирургический
1: такой,
3: да.
1: Притом реально прям вот некоторые города сильно отличаются по освещению. Что комментируют ученые и те, кто занимается вот этой всякой биохимией, циркадными ритмами и так далее, что это прям очень губительно. Дело в том, что натриевые лампы сменили на светодиодку везде. Свет этот сбивает, значит, циркадные ритмы, мешает человеку спать. Мол, это холодное освещение везде тебя преследует. Особенно страдают подростки, люди с депрессухой, биполярками, и маниакальные эпизоды появляются именно из-за такого спектра освещения.
2: Тут эти компании только потирают руки, но наше лекарство сейчас будет покупать от депрессии от всего 5-го и 10-го. Да, ну, то, что влияет на нас, действительно, на психику. Но более того, ученые же говорят о том, что животные, птицы очень сильно страдают из-за этого. И если мы, как люди, можем, мне кажется, уже ко всему привыкнуть,
1: хотя бы повязку на глаза купить.
2: Но животные и птицы,
3: их
2: они
3: ослепляет
2: не могут.
3: Это все, конечно,
2: там действительно такое.
4: Это прям идет. У нас в России тоже такая распространена,
2: конечно,
4: проблема?
2: Нет,
4: я просто не обращал внимания, если честно.
2: Но это не надо,
1: у нас нет такого количества именно светодиодного освещения. Но некоторые районы, вот подлетаешь, когда к городу, видно прямо, где теплее, где холоднее свет.
3: У нас до сих пор некоторые лампы накаливания используют. Вот они свет давали.
1: У нас город узнать, можно по характерному свечению теплиц.
2: Да.
1: Когда ты подлетаешь, там прям зарево такое просто на где-то. Я вот из области возвращался, когда подъезжаешь в сторону Пышмы, прям такое...
3: Да ладно, это на дороге, а когда ты летишь на самолете, А вы когда-нибудь были возле этих теплиц вечером?
1: Нет.
3: Съездите, вы просто офигеете, насколько это красиво.
1: Да?
3: Да.
4: А потом сможем уснуть после этого?
3: Сможешь,
1: там единственная проблема, когда я не мог уснуть, была на северах, где вот за полярным кругом, когда там идет полярный день.
3: Да.
1: Это вообще трэш. Там ночью солнце доходит просто до горизонта, потом поднимается снова.
2: Но
1: то есть
2: мы же
1: не
2: на улице спим, можно зашторить.
3: Блэкаут, да?
1: Да, блэкаут, к сожалению, был у нас не везде, поэтому я вот реально испытывал проблемы со сном тогда, а сейчас уже все. Сейчас,
3: ты просыпаешься в 5 утра, все равно уже темно на улице.
1: Хорошенько, если поработать, можно и стоя поспать с открытыми глазами.
4: Я сразу в этом плане своего батю вспоминаю, который засыпает при включенном телевизоре, а потом, когда выключаешь, он такой: включи обратно, я же смотрел.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, которая называется «Верю, не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо, мужчины тоже звоните. Прямо сейчас 237-104.
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
7: Я понял. Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей.

0: Строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика Клевер Парк. Лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
16: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
18: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
19: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
20: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
21: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Катапульта.
23: Дорогие дамы, жду вашего звонка прямо сейчас. 237-104. Очень женщину надо.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: Так, на связи у нас Александр. Он дальнобойщик. Здравствуй, Саш.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Сань, ну ты свердловчанин или ты из другого города?
4: Нет, я с Екатеринбурга, да.
3: Понятно. Но Екатеринбург, область, мы все равно считаем Свердловск. Это, скажи мне, а вот ты как человек, управляющий тяжелым транспортом, вот удобно ли тебе через ЕКАТ ездить с его постоянными там перекрытиями и так далее?
4: Ну, всяко бывает, конечно, но как бы нормально. Единственное, я скажу, что вот съезды и заезды с там, в основном это Челябинский тракт, на легковых машинах люди просто ездят. Третьи полосы бывают.
3: Угу. Это вот с ЕКАДа на Челябу, да, уходить?
4: Да.
3: Да, согласен, там люди не боятся ничего вообще абсолютно. Против тебя сегодня играет Катя. Катя, доброе утро.
5: Привет.
3: Доброе утро. Кать, не узнал, кем ты работаешь, не успел просто.
6: Я отправляю спортсменов на соревнования, тренировочные сборы.
3: Это какая конкретная? Какой вид спорта?
6: Вид спорта любой. Это госзакупки.
3: Ага, очень интересно.
2: А это дети или взрослые?
6: Без разницы.
2: Так, подожди.
5: Вот есть команда спортивная.
2: Ну, допустим, как тебя находят?
6: Нет, есть организация. В организации могут быть и взрослые команды, и молодежные команды, и детские команды.
3: Понятно.
2: И они к тебе обращаются?
6: Да.
3: То есть ты от министерства, получается, как-то работаешь?
6: Ну, конечные деньги от Москомспорта идут, конечно.
3: Понятно. Ну, Министерству спорта физкульт, привет, давайте поиграем. У нас для вас есть...
2: Три утверждения,
3: да, вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получит приз из нашей копилочки. Начнем. Мы утверждаем, что существует витамин F. Веришь, Саша?
4: Я нет, не верю.
3: А ты, Катя?
2: Ну, давай, да, нет.
6: Да, верю.
3: Дальше.
5: Мы утверждаем, что сибилянт – это игрок, нарушивший правила. Сибилянт.
3: Сибилянт. Ну вот, то отправляешь не... ты там, Катя, игроков, он правила нарушает, так вот он сибилянт.
5: Как будто бы мы утверждаем.
3: Ты не веришь.
6: Я не верю.
3: Так. А Саша?
4: Я тоже не верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «капец» в переводе с латышского означает «почему».
3: Катя, ты как, веришь?
2: Капец.
6: Наверное, нет.
3: А ты как, Саш?
4: А я верю.
3: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. По поводу витамина F. Я бы тоже, Сань, честно, не поверил, но оказывается, название витамина F — это сокращение от слова жир, по-английски fat, и обозначает комплекс жирных кислот, омега-3, омега-6 и так далее. То есть, грубо говоря, есть.
2: Это да, все объединяется в витамин F.
3: Дальше.
5: А сибилянты — это вообще не игроки. Это научное название свистящих согласных звуков.
2: Да.
3: Сибилянт. Ты сибилянт.
5: Сибилянт.
2: Ну и капец в переводе с латышского — это почему, зачем.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Ой, ты рассада, я петрушка.
2: Ой, но бач.
1: Я морщины, ты старушка. Я слова, а ты болтушка.
3: Ой, Лина,
2: но бач.
3: Это я. Доброе утро, 8 часов 23 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Записывайте фразу, цитату, которая вам пригодится сегодня и всегда, и на каждый день, и к утреннему кофе.
0: Ну.
3: Мозги без мозгов не мозги.
0: Спасибо.
4: Вот спасибо, Ольга, браво,
3: да,
4: не
3: да,
4: надо.
3: Да. Слушайте, вот Ольга Бузова, вот человек, который выдает базу.
5: Она философ нашего времени. Да,
3: и люди, ее люди, которые с ней, говорят, что ну это, боже, ну это гениально. Короче, Ольга Бузова выдала легендарную мудрость, заявив, что мозги без мозгов работать не могут. Так и сказала, мозги без мозгов. И под роликом люди благодарят Бузову за мудрость. Собираются смотреть видео каждый день как аффирмацию. Но это вот, знаешь, когда не надо объяснять, не надо объяснять.
5: Ей нужно вместо концертов гонять вот с этими мотивационными, мне кажется, форумами.
3: Это Тони
5: Робинс.
4: Слушайте, но...
3: Собирать залы.
4: В чем она не права? Как бы хочется сказать.
3: Не, просто вот выдаешь базу, вот как жить с этим теперь.
0: Ты понимаешь? Давно известный факт, да?
3: Давно известный факт.
4: Это вот как бы ее можно же продолжить. Там же много накидали вариантов, что попа без попы невозможно.
0: Да. Такой капитан очевидность, да.
3: Да. Слушайте, интересная мысль и интересное наблюдение. Женщины могут держать в одной руке больше предметов, чем мужчины. В сети сейчас вирусится тренд «Girl Grip» – девчачья хватка. Девушки на видео показывают, сколько предметов могут держать одновременно.

0: временно. Например, стакан кофе. Вот сейчас, да, допустим, я беру. Телефон, ключи, солнцезащитные очки, косметику, наушники, кошелек и многие другие вещи. Мужчины, которые пытаются повторить
1: это. Все то же самое, да?
0: Ну да, то есть у них хватка пальцевая не такая.
1: Хотя рука больше.
0: Рука-то больше, но не так цепляет.
2: А девчонки,
0: они могут там сюда на палец, что-то ключи.
1: Тут еще и пакет с продуктами, да.
0: Последовательница тренда считает, что навык свойственен девушке из-за патриархата, так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов. Если мужчина все мог положить в карман, у женщин карманов было меньше, и они учились носить все это на руках. И по этой причине женщинам, ну, как бы исторически приходилось научиться носить больше вещей в руках, и это передавалось, грубо говоря, из поколения в поколение, да. И мы сейчас вот тоже можем...
1: Ну нет же, просто мелкая моторика у нас развита лучше.
3: Просто в свое время они бегали по рынку, всего-всего хватали по акции, да. Не могли унести.
4: Мелкая моторика у них
1: развита.
4: Нет, у вас просто нет гипертонуса из-за большой мышечной массы. Вот и все. Не только в этом проблема вся. У мужчин пальцы, хват крепче, но они не такие, скажем, это...
1: Подвижные.
4: Ну, подвижные, да, потому что есть гипертонус в ладонях, гипертонус в предплечьях, гипертонус везде, потому что мышечная масса превалирует. Тут как бы немножко по-другому. Я ржу-то все время, знаешь, женщины уже доходят до такого хай-левела, что они такие, знаешь, им просто носить это все как бы, ну, уже неинтересно. И они начинают себе ногти наращивать, просто с палец размером, чтобы, знаешь, еще и это... Можно
1: как
4: было
1: крючок.
4: Все это нести еще в нос, засунуть, поковырять, и, притом не к себе.
0: У меня просто муж сейчас мне пишет, я, говорит, нашел ноготь, положил
4: чей?
0: Под телевизор. Мой. Мне вчера отпал, я же показывала, вот, видишь, у меня ноготь.
3: Есть зубная фея, теперь будет ногтевая фея.
0: Я положил тебе под
4: телевизор.
0: Мать,
4: ты что, стареешь, ногти теряешь?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
14: Реклама. Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с классом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
15: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
17: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
19: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем?
20: Дети в сад, темно уже.
21: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
20: А у Лены муж светодиод 96 ставя. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
21: Поехали. Скажи адрес.
20: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
21: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
22: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
23: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звони.
1: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЖ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор... АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литра. И Санек на посту. Сань, давай расскажи, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько немножко о северной части. Вообще, на самом деле, на Уралмаше и Эльмаше нет таких вот прям уж жгучих пробок. На выезд только перед Шевской фронтовых бригад придется постоять. А так, в целом, норм. Затруднения в движении в районе Свердлова. Свердлова-Азина в оба направления. Затруднено движение в направлении Стрелочников с Готвальда и, получается, со стороны Халтурина тоже. Затруднение на Бебеля, Донбасская, Таватуйская тоже, ну, перед Таватуйской, точнее. Есть затруднение со стороны Широкой речки. Авария в районе Серафимы, Дерябиной, Бардина доставляет кучу неприятностей при съезде с объездной и через кольцо. Затруднение еще и при выезде с Академа. Получается, перед Краснолесьем под Егенина придется постоять так очень-очень прилично. И дальше туда до следующего светофора трафик плотный. С Широкой речкой примерно такая же ситуация по Суходольской и Светлореченской перед объездной. А потом еще и пробка в районе Радуги из-за этого. Переезда трамвайных путей, которые почему-то куда-то вот проседают постоянно у нас в городе. Чкалово стоит в районе Шаумяна. Непонятно, почему затруднение на Московской от Денисово-Уральского, ну, практически после съезда с объездной спокойно не будет житься, придется до Щерса стоять. Из-за ДТП сейчас страдает участок Машинная перед Щерсой в направлении Фурманово-Ткачей. Затруднения в движении серьезные на Старом Сибирском тракте, в районе Переезда и в районе Калины в оба направления, Куйбышева в районе Луначарского и в направлении Белинского подстаивает. Затруднено движение на Восточной Декабристов, Малышева. Тут попроще, затруднения там только со стороны Калины по Комсомольской. Из-под объездной опять видно, вот из-под кольцовской развязки подстаивает кусок объездной от Ботаники, но пробка начинается ближе к развязке со Щербакова. И жалоб очень много на участок выезда с Рощинской, Молодогвардейцев, Щербакова, и все это до Глобуса. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33, телефон 328-400. Принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Друзья, мы ждем разговоров об автомобилях на автомобильные темы, поэтому, если хочется про свою машину рассказать, либо какой-то вопрос озвучить, да, пожалуйста, звоните прямо сейчас. Алло. Алло. Да-да, вы в эфире, говорите.
7: Ага, подскажи, пожалуйста, давно что-то не слушал, может, обсуждали эту тему. Все лето что-то поливалки ездят тут у нас на сортировке, по крайней мере. Я не знаю, дожди идут, машины утром дождь, они вечером едут, поливают. Смотришь, как бы и так уже тошнит от этой воды, там машину не помыть, все в грязи. И вот льют, каждый день ездят, что-то поливают. Потом, смотри, миксеры бетонные наливают доверху на объездной. На Артинской, там везде едут, все это льется. С Серовского тракта машины заезжают с песком, уже пыль. Я уже начал на видео снимать, думаю, на ЕС отправить. Ну, потому что, ну, реально, как город свиней, что ли, или что, я не понимаю, то ли радиация здесь. Что происходит-то вообще?
2: Вообще, если честно, меня тоже с этой темы бомбило достаточно серьезно. Почему? Потому что я тоже вижу, вот, например, меня сильно волновал участок, когда, знаешь, вот с Академа выезжаешь, там следующий светофор в направлении кольца, там грузовики со стройки выныривали, вообще не мыв колеса, просто не мыв. Это что за интересные, какие у нас ребята такие вот эксплуатируют? На Шаумяна стройка была, такая же ерунда, то же самое, ворота открываются, выезжает, погнал, вот в чем мать родила, как говорится, понимаешь? Мы ничего, что мы тут как бы скидываемся всем городом, всей страной, чтобы у нас дороги нормальные были, там, мы машины моем, там, вам вообще как бы вот это пофиг. Люди перестали накрывать инертные грузы, с них сыпется песок, камушки летят в машины, еще что-то, повсеместно с этим сталкиваемся. То, что ты говоришь, миксеры, бетономешалки, правильно делаешь, что снимаешь. Отправляй еще в ГИБДД, отправляй в администрацию. Можешь посмотреть, с какого объекта выезжает. Там есть фотографию сделать, кто конкретно ответственный за этот участок. Что касается поливалок, вот я тебе объясню. Смотри, я очень много общаюсь с разными людьми, в том числе и с людьми, которые занимаются и транспортом, и занимаются уборкой улиц и так далее. В некоторых случаях я понимаю, когда там они пристукивают вот это вот все в лоток, так называемый, это стык асфальта и бордюра, чтобы это все уходило либо в ливневку, либо оттуда было удобно собрать. Но, ей-богу, я вот лично я не замечал, чтобы сразу после поливалки шел пылесос, который это все собирает, или какой-то вот автомобиль, который это все сгребать будет. То есть, как правило, это просто полили грязь, и она вот так, грязь. И она вот просто грязь. А не просто, знаешь, там куда-то ее сдуло или еще что-то. Это просто грязь. И из-за этой грязи я сам езжу грязный. Блин. Вот если бы доказать каким-то образом, я не знаю, может, юристы возьмутся за это дело, если доказать каким-то образом, что вот это реально как бы не является соблюдением технологического процесса или еще чего-то, это я вам лайфхак, дорогие юристы, говорю, если кто-то хочет прям подзаработать, то мы можем всем городам подать коллективный иск на возмещение по автомойке, потому что я помыл свою машину за свои деньги. Я выезжаю, они полили улицу зачем-то, просто полили грязь. И я грязный доезжаю. Ну, как бы меня вот эта тема тоже бомбит. Ну, как да. бы я бы... Я притом тут недавно ехал на велике в районе Рубина, на Малышева, 8 марта. Там полили аж шампунем. Но уровень грязи, вот который я поймал на велосипеде в лицо, не изменился вообще нисколько. Вот просто нисколько. И это мне очень не нравится. И еще, знаешь, так тебе, извини, я добью. У нас почему в стране моющие машины называются поливалки?
7: Что они поливают?
2: Потому что они поливают. Да, мы что, грядки поливаем? Мы что-то выращиваем, что ли? Я понимаю, пыль...
7: Самое интересное, что понятно, что они даже не моют. Но вопрос в другом, то, что все лето у нас, ты представляешь, просто дожди шли, везде уже все позеленело, потому что бетон позеленел, потому что как болото. И они еще в эти дожди льют и льют и льют. То есть это же люди ведь все видят, что либо это отмыв денег как бы реально, либо что происходит. Ну, как
2: но ты знаешь, есть рациональное зерно, когда у тебя сверху вода льется, смывать грязь еще проще. То есть если ты дополнительно еще проедешь, то есть это может быть даже и дешевле выйдет, в общем, для бюджета. Но, ребят, но как-то вот грязь-то не уходит. Ну, не уходит она. Ну, что-то надо с этим делать. Вот я сегодня утром проехал по сухому асфальту в центр города Побелинского, заехал, я прям порадовался. А вчера ехал по мокрому, и пришлось машину перемывать. Ну, как так-то, блин? Ну, сколько можно? Ну, и, конечно, следить за выезжающими со стройки транспортом и так далее. Все это отправлять можно, можно воздействовать на это. Спасибо тебе. Тема, на самом деле, очень такая длинная, много кто на нее высказывается, и я постоянно. Я понимаю, что ворчание вот это с утра людям многим не нравится. Но, ребят, это же наши с вами деньги, это наш город, его мы любим. Хочется, чтобы он был чистым, классным. Я даже за то, чтобы в некоторых частях города газоны задел, чтобы грязь с них не текла. Алло, доброе утро.
8: Да, Саш, привет.
2: Привет.
8: Интересует такой автомобиль, как Чанган Q05.
2: Ух ты, откуда ты его хочешь?
8: Вот в Китае с доставкой сюда у нас автобан, по-моему, его возит.
2: Ага.
8: Вот, интересно просто мнение твое.
2: Ну, слушай, я пока не катался, честно тебе скажу, объясню почему. Потому что как только приедет, так сразу мы возьмемся. QI, как многие говорят, Q05, это машина, которая интересна вот сейчас, типа электричество, все дела там и тому подобные вещи. Но по факту вот все специфики автомобилей гибридных и электрических выясняются только во время эксплуатации. Во-первых, какая зарядка? Как он с экспресс-зарядкой? Дружит, не дружит? Какие переходники нужны, не нужны? Как быстро батарея садится в зимний период? И много-много других нюансов. Пока все вроде бы радужно, в том числе и по бюджету. И как бы владельцы из Москвы уже там кто-то есть, кто отписывался, что, мол, да-да, это прям интересно, это прям круто. Но в районе 3 миллионов рублей пока вот у меня много вопросов. И насколько это интересно будет в плане эксплуатации на каждый день в первую очередь. Но как только попробую, я тебе все расскажу, потому что на самом деле это хороший конкурент, допустим, для того же Джили, который делали электричку сюда. Но будет ли там нормальная русификация? И какие там нужны переходники к зарядкам и тому подобным вещам? Это вот я пока еще не разбирался.
8: По русификации точно скажу, уже видел, что его полностью русифицируют, там все в порядке.
2: Но русифицируют ты его за твой счет.
8: Да. В комплекте нету, можно дозаказать сразу же. И они переходник тебе вместе с машиной отправляют. Вот. А и заинтересовало, потому что до 2,5 миллионов можно топовую комплектацию пригнать сюда.
2: Ну, посмотрим, как это будет в реале выглядеть. Спасибо тебе за наметку. Я с ребятами поговорю, которые доставкой занимаются. Посмотрим, может быть, интересный обзорчик сделаем. Благодарю за звонки, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
9: Реклама спонсора.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
10: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
11: Реклама.
12: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на Металлургов 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
14: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи.

0: 201-5533.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». Ноль плюс.
8: В «Монетке» качество на высоте. Печенье «Орешки Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Что на свете всех милей?
14: Гулять в тени его аллей.
15: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
14: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
16: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта. Бабах!
20: Доброе утро, 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
21: Пришло время новостей на радио «Пилот».
20: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
22: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Внимание всем, кто работает в центре, кто передвигается по центру. Екатеринбург почти на двое суток закроют для машин и самокатов из-за вечерних забегов. Причем не выходные это будет, а в будние дни с 23.00 13 сентября до 9 вечера 15 сентября.
21: Ты что-то путаешь, их перенесли на 26, если мне память не изменяет.
22: Слушай, ну вот буквально сегодня новость.
21: Ничего не знаю, вот у меня знакомые только сегодня написали, что перенесли забеги ночные. Надо посмотреть еще
23: может,
21: раз, перепроверить.
23: Может, на Е1 да, это написано, и это еще ну просто, вот может, я, несколько забегов?
21: Я, не, так подожди, они переносят из-за фестиваля молодежи. Надо посмотреть, точно ли они будут или нет, это первое, и к чему они приурочены, потому что там могут быть разные... организаторы, я наведу справки обязательно.
22: Ну, давай я посмотрю, время. Но вот, по крайней мере, никаких опровержений я не находил. Возможно, они вот буквально появились, а в следующем части тогда скажу. Тогда следующая новость. Россияне начнут спиваться из-за осени, это не из-за ночных забегов. С наступлением холодного времени года у некоторых людей может усиливаться тоска, упадок сил и ощущение одиночества. На этом фоне у части людей возрастает тяга к спиртному как способу снять напряжение. Специалисты отмечают, что попытки справляться с плохим настроением с помощью этого ни к чему хорошему не приведут, только усилят ваши проблемы.
23: Усугубит.
21: Усугубить?
23: Пригубить, усугубить.
21: Это вот, да, с утра встаешь и усугубить. Ребята, здоровый образ жизни лучше всего.
22: Да, бегайте, занимайтесь спортом, это тоже хорошо помогает. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
0: Информация на правах рекламы.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
24: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
25: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Автодействует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
26: Все ушли в осень.
27: Все ушли в осень.
26: Все ушли в осень.
27: Все ушли в осень.
28: Климат-контроль катапульты.
20: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт», компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
21: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 19-20, временами дождик. В Североуральске выведели облачность слабой до плюс 22.
20: В Екатеринбурге сегодня будет погода облачная, но без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов.
29: Пилот FM.
30: Реклама.
31: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
32: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
33: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
34: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
35: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
36: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
37: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
33: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге. 10 сентября. Светит солнце на улице.
1: Да, все. Туман рассеялся.
0: Откуда-то там просвет есть?
1: Вообще, сегодня я с зонтиком пошла, потому что 60% дождь стоял по прогнозу.
2: А у меня с собой всегда зонтик.
1: Потому что вчера мы ехали с выездного эфира с ребятами.
0: И
1: пошел дождь. Да, достаточно сильный.
2: А он, знаешь, он как бы так... Шбрызнул.
1: Ну, как где-то в каких-то районах шбрызнул.
3: Но настроение все равно подпортил.
2: Шбрызнул и все.
1: Да.
2: Шбрызнул. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Стрела, Новыч, Королев. И, кстати, ребята, у нас же с вами завтра будет такой выезд. Мы поедем в автоцентр, дилерский центр «Теннет Плюс». Это июль. Компания, с которой мы давно знакомы и дружим, все это на Металлургов 65.
0: Мы там были в июле, теперь в августе. Ой, в сентябре, прикиньте, у меня все август уже, до сих пор, да.
2: Значит, будем как раз в пространстве, которое мы знаем, но теперь вот еще и с автомобилями Теннет. Все потрогаем руками, все расскажем. Ваша задача, если хотите познакомиться ближе с автомобилями, приезжайте лично к нам в гости. Мы с 7 до 11 утра будем там. Ну или подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Контакт». У нас всегда «Пилот Екатеринбург» можно найти.
0: Партнер проекта у нашей машины «Теннет Плюс Июль», официальный дилер «Теннет Плюс» на Металлургов 65.
2: Я что только вот... С этими медведями не происходит вообще.
0: Опять
2: по стране. Короче,
1: слушайте,
2: сначала...
1: 40 штук застрелили, потому что они уже выходят к людям,
2: шатаются.
1: Это опасно.
2: Так они вот тут недавно совсем в Усть-Илимске-то пришли на дачу прям к семейной чите. Там это, погрыз этот грядки, потоптал, погрыз детский самокат.
0: В общем, и так урожая нет.
2: Вломился, да. И единственное заклятие, которое против него сработало, это матершина.
1: Да?
2: Послали дважды, и медведь ушел.
1: Понимает, да?
2: Да. Но про Красную Поляну мы уже рассказывали, что там два медведя. Один терроризировал гостиничный
1: искали
2: комплекс, второй пришел к ребятам, которые коттедж снимали. Так вот тоже, знаешь, как бы неприятно. Я тут был на севере области, мне там тоже ребята показывали, и к ним медведь приходил в помойке порыться. Я все ждал, когда придет медведь, даже ножичек прихватил с собой. Меня еще в трейлер поселили.
0: Ну, что бы ты этим ножичком сделал?
2: И я в итоге проснулся от того, что ждал медведя, а пришла белочка. Да, белка стучала, да, орехи собирала.
3: Саня, ты прям принцесса из Диснея.
2: Не, ну, знаешь, Сереж, это нифига не смешно.
0: Да, понятно, не смешно.
2: Вот я тебе скажу, когда ты находишься в достаточно густом лесу ночью, слышишь какие-то шорохи, уснуть, во-первых, проблематично. Во-вторых, ты как бы весь вот навзвинченный ты с этими новостями про медведей.
3: Общались с лесниками, я помню, несколько лет назад, они говорили, что, ну, вот такие медведи, они, да, конечно, неприятно с ними встретиться, но они не такие опасные, ну, как бы они, да, в поисках еды, а гораздо опаснее медведица, которая защищает медвежат.
0: 50/50. Или опасен, или нет.
3: Просто если ты ему понравишься...
2: Я вот тут недавно читал записки дайверов, которые к акулам опускаются. Тоже такие, так если ее не трогать, все нормально будет. Ага, сказал он с откусанной рукой, да. Значит, я как бы не хотел, честно, вот не хотел бы. Я, кстати, тут буквально на прошлой неделе с нашими красноярскими коллегами общался. У меня и там же автомобильная рубрика выходит. И они мне говорят, Сань, у нас тут ЧП, город перекрыт, типа, у нас медведь тут через две улицы ходит. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну вот, прям практически в центре города.
0: То животные сбегают из зоопарка, то медведи ходят.
2: Что за планета обезьян происходит вообще?
3: В Москве вообще гон лосей ходят, самку себе ищут.
2: Ребята боялись больше ИИ, а по факту природа пришла быстрее. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах – сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: «Lucky Motors».
16: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: Ребята, опять проблемы со связью. Ну-ка набирайте наш номер 237-104. Прямо сейчас ждем звонка. Пожалуйста, вот вы можете дозвониться. Да, пробился человек, это хорошо. Доброе утро.
4: Доброе. А,
3: как Привет. Зовут тебя?
4: Меня Алексей.
2: Как будто бы забыл.
3: Как будто придумал только что. Скажи, пожалуйста, Алексей, кем ты работаешь?
4: Я работаю дальнобойщиком.
3: Ух, сегодня
5: это
3: у нас,
5: твой
3: кстати,
5: дружок звонил. Да. Твой коллега сегодня.
3: У нас тут Саня тоже дальнобойщик звонил. Да. Что за машина? Что возишь вообще?
4: Ну, сейчас этот китаец же, Дунгфенг.
3: Угу.
4: А до этого, ну, что это, на Мани.
2: На Мани? Угу. Ну и на чем круче?
4: Ну, если пока не ломается ничего, так у тебя пока новое, так, конечно, лучше на новом китайце ездить.
3: А слушай, а у них есть вот эти всякие системы резкой остановки, если что-то там кто-то, лось вышел на трассу, еще что-то?
4: Да, конечно, но, конечно, угу. есть.
3: Просто я в свое время, когда презентацией вольвешников занимался, грузовики мы презентовали, там у них такие системы прямо безопасности, и там такой космолет внутри. Сколько километраж у тебя наматывается? Вот ты когда в следующий рейс и как далеко?
4: Ну, обычно, ну, километров 500 проезжаешь. Вот. Можно, конечно, и больше. 500, это нормально.
3: Ну, давай тогда мы поиграем, раз ты такой бывалый и путешествуешь давай. Много. У нас сегодня для тебя вопросы про озера. Три вопроса об озерах. Ответишь правильно, получишь приз. Начнем игру.
2: Водная тема, да, у нас продолжается. Итак, какое озеро можно встретить в Свердловской области?
3: Озеро слепое, озеро немемое, озеро глухое.
4: Ну, глухое, конечно.
3: Ну, конечно, да, глухое, это разминочный да. вопрос.
2: А вот такой еще вопрос. На острове Тринидад есть озеро Пинч-Лейк, которое полностью состоит из чего?
3: Из асфальта, из грязи или шоколада. Это, кстати, известный факт тоже. Шоколад, грязь или асфальт? Ну, битум.
4: Скорее всего, это грязь.
3: Мне кажется, озера, состоящие из грязи, знаешь ли, ну, не редкость.
5: Не редкость, да.
2: Грязь. Какая?
3: Некоторые ездят за лечебной грязью. На
6: это прям
3: озера.
6: Такое уникальное озеро, да.
3: Ну.
6: Одно ну, на всей земле.
3: Леш, давай подумаем хорошенько.
4: Да, тогда, значит, шоколад.
3: Шоколадное озеро.
6: Ты не поел, что ли, Леха? Что такое сегодня с тобой?
3: То есть оттуда прям вот, оттуда прям черпают, чтобы наливать на палочки.
5: На палец. Нет, шоколадные фонтаны.
3: И Вилли живет там.
5: Фонтаны есть шоколадные.
3: Ну, то есть из шоколада озеро, да?
5: Было бы классно.
4: Так, нет, да, давайте. Какой вариант еще там?
3: Битум, асфальт.
4: Асфальт.
3: Ну, битум, битум, битум. Асфальт — это немножко другое понятие. Битум.
2: Леш, ну нам...
4: Битум, да.
3: Ну, естественно, битум.
5: Да.
3: Конечно. Тут что думать-то?
2: Какой шоколад, какая грязь.
6: Ой, Леха, соберись.
3: Последний вопрос, решающий.
2: Какое из перечисленных озер самое большое по площади?
3: Сдавайся сразу. Байкал. Подожди секунду. Я перечислю три варианта, а ты уже скажешь, какое. Байкал, Ньяса, Гурон. Это три разных названия. Гурон, Байкал или Ньяса. Какое озеро самое большое по площади из этих?
4: Ну, давайте Байкал.
3: Мы принимаем твой ответ. Байкал. Ты патриот, это нам нравится. Байкал, на самом деле, хорошее, большое озеро. 31 722 квадратных километра. Ньяса озеро поменьше, а вот озеро Гурон почти в два раза больше. 59 600 квадратных километров. Такая вот штука. Ничего, Леш. Расстраиваться не надо, кричи катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я.
3: Подготовилась к фестивалю молодежи. Mm-hmm. Да. Ну вот, кто жалуется, что вдруг надо добираться далеко до школы, не знаю, идти через лес там и так далее. Вы расскажите детям своим, что вот ребятишкам из одной китайской деревушки вот приходилось в школу добираться по скале. Они лезли по скале, чтобы попасть в школу.
4: Там веревочная тропа же у них была.
3: Да, 3 часа была. Ну, то есть школа находится на вершине горы.
5: Лучшего места для школы не нашли на вершине горы.
3: Идеально, конечно. И вот они на высоте 1650 метров над уровнем моря из своей деревушки добирались по 3 часа. И обратно еще 3 часа.
5: Это вот у меня родители так рассказывают, как они в школу добирались.
3: Да. Но теперь там это туристическое такое немножко стало место, на самом деле очень-очень красивое, и инвестировали приличное количество денег в этот проект и сделали небесный автобус. Ну, по сути, лифт. Очень красивый.
4: Да, да. Он сейчас похож на фуникулер.
3: Да, ну нет, у них есть фуникулеры для туристов, а это прям вот как лифт. И сейчас дети, ну это вообще школа мечты. Добираться на таком лифте в красивейшем месте, природном, среди скал такой лифт сделали. Это просто идеально.
4: Вот у меня мама с папой росли в Оренбургской области. И ходили в соседнее село, потому что в своем не было. Ну, там одна школа на 2-3 села обычно делалась. И в советское время, ну, ты представляешь, там ни дорог же, ничего толком не было. Ходили через степь. По 5, по 10 километров туда-сюда, туда-сюда. Зимой и летом. Какие там медведи в степи? Ну, там волки больше, там еще какая-нибудь живность другая. Ну, просто, понимаешь, как бы сама по себе тема вот эта. Вроде красивейшие места, вроде все так здорово, вроде еще что-то. А ты идешь и больше вот за свое здоровье, понимаешь, переживаешь, чем за это окружающее.
3: Школа жизни.
4: Школа жизни. Я себе представляю этих детей китайских, которые гоняли по скале туда-сюда. Домашку забыла.
3: Сменку забыла. Ну вот школу закончили, институт, тоже идем на работу. И психологи тут выяснили, что, оказывается, имитация бурной деятельности, я повторяю, имитация бурной деятельности впечатляет начальников больше, чем тихо, качественно сделанная работа. Очень большое исследование проводилось в Америке. И есть такой феномен под названием самомониторинг, self-мониторинг. Mm-hmm. Люди вот с этими развитыми навыками мониторинга, которые чувствуют вот ситуацию, которые умеют отслеживать социальные сигналы, подстраиваться, то есть понимают, как себя

0: довести, они могут вообще, честно говоря, работу не делать, но имитировать бурную деятельность, и начальник будет думать, что он
1: какой молодец,
0: самый продвинутый, а тот, кто тихонечко сидит и делает... Вот,
1: так это как... все как в жизни.
0: Да, это и есть, это же и есть
2: просто
0: про жизнь.
2: Ты же понимаешь, что для многих вот эта мнительная работа, она же прямо вот, ну, особенно мне нравится, когда люди показывают свою значимость с тем, что они якобы сделали. Это же вообще, это, вот, знаешь, это типичное совещание, когда дают задачу, все потихоньку ее другими фразами, просто перековеркивая, повторяют. По факту ничего не решается. Потом еще заводится какой-нибудь битрикс, в который все это вписывается.
1: И все довольны.
2: Ежедневными отчетами нагружают людей, которые могли бы просто делать нормально, быстро свою работу, да хоть на удаленке вообще, и не являясь в офис. В итоге ты тратишь большую часть своей жизни на то, чтобы просто заполнять какую-то фигню и показывать свою значимость. Кому это надо?
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
7: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы.
11: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
12: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. УГРНП 307-667-2263-13. 17.
13: Реклама.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
15: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
16: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Акция действует до 20 сентября этого года.
18: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
19: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полос системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона».
1: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
4: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
15: Я все знаю! Ты убил его!
14: Нет, Люк. Я...
16: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
17: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кровля 182, литера И. Ну и Санек на посту находится. Как там дела?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения, сейчас, к сожалению, на первом километре подрастает пробка из-за ДТП ближе к Челюскинцев. Но это пока космонавтов. В целом район вокзала, выезд восточный, даже со стороны Сулимова стало полегче. Затруднения остаются в районе Первомайской и Ленина по улице Восточной, на Мамино-Сибиряка перед Ленина. Затруднения в районе Московской горки по Куйбышево, ну, примерно в районе Хохрякова, Юности и так далее. Затруднено движение по-прежнему на участке Серафима Дерябина перед Бардино. Там еще те, кто с кольца съезжает, очень жестко затрудняют движение в правом ряду. Затруднения остаются на Репино в районе Радуги через переезд трамвайных путей. Быстро не преодолеть. Там и в одном, и в другом направлении трамвайные пути подпровалились, и из-за этого скорость потока очень снижается. Также сложности в районе Глобуса по Щербакова в оба направления подрастают. Там еще пишут ДТП после Уктуса произошло. Старый Сибирский тракт подстаивает со стороны Декабристов перед Калиной. Ну, там сужение, там делают, обещали открыть скоро. Затруднено движение также на Малышево между Гагариной и Мира в направлении Жибайки, Комсомольская перед Малышево в этом же участке. Ну, и в целом трафик более-менее нормальный. Главное, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:40 в Екатеринбурге.
3: Сейчас будем, ребята, принимать сразу два звонка. Нам нужны два радиослушателя. Разыгрываем эксклюзивный приз для тех, кто разбирается в истории уральского рока. Вообще дело интересное. Поэтому звоните 237-104, боритесь за эксклюзив. Мы для вас приготовили три рок-факта утверждения. Ваша задача в них либо верить, либо не верить.
2: Спонсор нашего конкурса ОСЗ «Ленина 100», сайт lenina-100.ru. Есть первый звонок. Алло, привет.
3: Привет-привет. Как зовут тебя?
4: Женя.
3: Евгений, расскажи о том, какую музыку ты вообще слушаешь.
4: Я праздную, у меня просто подборки слушаю.
2: Ну, а
3: русский рок, уральский рок слушаешь, нет?
4: Не особо, чуть-чуть слушал.
3: То есть с коллективами не знаком, понятно. Давай примем следующий звонок. Как зовут нашего героя номер два?
5: Сергей.
3: Ты, Сергей, увлекаешься рок-музыкой?
5: Не особо.
2: Подожди, не особо увлекаюсь и слушаю, и слышал. Это ведь разные вещи.
3: Ну вы что, реально не слышали Агату Кристи, Наутилус не слышали, Чайф не слышали? Серьезно?
5: Да нет, всех слышали, как бы, но особо не слушаю.
3: Ну, например, у нас вот есть факты. Интересные, да?
2: Давайте просто.
3: А вы в них либо верите, да, либо не верите. И ваша задача набрать больше правильных ответов, чем ваш соперник, чтобы получить эксклюзив. Так как 26-й год в Екатеринбурге назван годом Свердловского рока, его уральский рок празднует большой юбилей, мы для вас приготовили эксклюзивный подарок и три вот таких утверждения. Мы утверждаем, что президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов в юности изучал чешский язык. Веришь в это, Женя?
4: Нет, не верю.
3: А ты, Сергей?
5: Верю.
3: Дальше.
2: Мы утверждаем, что Настя Полева, ну, собственно, лидер группы Настя, начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки группы Чайф.
3: Веришь, Женя?
4: Нет.
3: А ты, Сергей?
5: Верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что группа «Апрельский марш» должна была называться «Апрельский март».
3: Верите, Женя?
4: Нет.
3: Ты нет?
5: Я тоже не верю.
3: И Серега не верит. Угу.
2: Ну, давайте теперь разбираться. Да.
3: Так, значит, что касается президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова, он действительно учил чехословацкие молодежные журналы, читал о музыке и так далее, учил чешский язык, так что тут Серега прав, Женька промахнулся.
2: Кстати, мы тоже, когда вот я в школе училась, мы смотрели вот эти журналы на чешском, и, в принципе, многое что было понятно, понимали, да, потому что языки очень похожи.
3: А я смотрел чешские мультики про крота.
2: Это тоже нам всем показывали. Ну, а Настя Полева, конечно, не начинала карьеру в качестве бэк-вокалистки группы Чайф. Во-первых, Чайф всегда была чисто мужская группа, а Настя Полева, у нее всегда были лидерские вот эти все качества, и она всегда свою группу сама петь и не бэк-вокалисткой. Так, ну а с группой «Апрельский марш» ну не должна была она называться «Март», это мы выдумали, да, «Апрельский марш» и все.
3: Короче, вы оба набрали одинаковое количество ответов. Мне понравилось, мы вчера с навигатором работали, мне понравилось, как ребята монетку подкидывают и определяют, кто из вас будет получать эксклюзивный подарок.
2: Орел и Решка, давайте.
3: Серега, ты за что, орла выбираешь или решку?
5: Орел.
3: Ты орла, да. Жень, тебе решка, значит, достается.
2: Ну,
3: а
2: давай,
3: теперь Санька, внимание.
2: Подкидывай, да.
6: Ну-ка.
2: Так.
3: Решка. Жень, ты победил, поздравляю. Серега, не расстраивайся.
2: Уникальный приз твой.
3: Будет еще у тебя возможность выиграть, а Женя получает двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока». Жень, трубку не клади. Серега, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
5: Катапульта.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Пилот FM.
7: Реклама.
9: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
10: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
9: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
10: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
9: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
10: Серьезно? А это где?
9: Пара-пара и мото-мото-мото.
11: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-667-404-800-092.
13: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
14: Едим и веселимся с наслаждением.
15: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
16: Эко Глобус. У нас так
1: Принято. Щербакова 4. 0+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
17: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
18: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
20: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
21: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Мани.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: В «Монетке» осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акции действуют с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 53 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Свердловские полицейские фиксируют нехорошую тенденцию. За последнее время большое количество жителей региона стали жертвами мошенников при попытке купить авто через интернет. Сумма причиненного потерпевшим ущерба исчисляется там уже миллионами рублей. Само собой, пытаются купить через интернет, находят какие-то подставные сайты, которые похожи очень на настоящие, договариваются, переводят какую-то сумму, возможно, задаток, и все, мошенники исчезают.
3: Задешево пытаются купить или что это? По интернету это как?
2: Не всегда задешево.
3: Ты приходишь в автосалон, выбираешь, смотришь, ты
0: некоторые
3: там,
0: видишь.
1: Не-не-не, это Авито. Вот схема с серыми салонами,
3: да,
1: она прям... Просто ты знаешь, сколько людей доверчивых? Мне пишут, десятками в месяц. Люди, которые говорят, что вы там гоните, какие 3 ляма, вон ваша тачка за 1.5.
3: Ты почитай,
1: почитай внимательно, что там написано. Ты 2 таких машины по факту оплатишь. И люди, в этом не ориентируясь, не читая, особенно приехавшие из области, попадаются на одни и те же грабли, наступая. Внимательно почитайте, на каких условиях вы приобретаете вот конкретно этот автомобиль. Потому что людям же как? Людям говорят, вы знаете, вот этой за 1 700 000 сейчас нет, но есть вот такая. Вы тут ее вот там в кредит или еще во что-то оформляете, и там вот так. Люди разучились, они думают, что я пришел в автосалон и купил. А автосалоны бывают разные. И вот у меня вопрос, почему это вообще как бы возможно? То есть, почему так людей могут обманывать? Очень хочется, чтобы с этим как-то на законодательном уровне разобрались.
2: Тараканов скоро начнут доить. Их молоко оказалось белковой бомбой и обошло куриную грудку по содержанию протеина. С чем я вас и поздравляю. В 100 граммах тараканьего молока содержится 40-50 граммов белка, несколько раз больше, чем в курином мясе. Исследование, правда, оказалось шуточным, получило Шнобелевскую премию этого года, но было бы забавно, вместо птичьего молока тараканье молоко.
1: Где вымя?
3: На альтернативном, знаешь, не на миндальном.
1: Где? За какие соски дергать? Его, чтоб потекло. Где?
2: Где вот эти тараканьи фермы знаменитые с молоком? Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
7: Это закончилось, за окном пасмурно.
8: Климат-контроль. Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: А сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 19-20, временами дождик. В Североуральске выведели облачность слабой до плюс 22.
0: В Екатеринбурге сегодня будет погода облачная, но без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
3: Так прикоснитесь к вашему зикру.
4: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброе утро. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. 10 сентября, четверг на календаре. Солнышко действительно появилось в городе, но пока прохладно. Плюс 14.
1: Ребята, но я вот честно пальцы держу за погоду на последующую неделю, потому что у нас в гостях в городе много представителей разных стран. У нас тут экскурсии водят вон по плотинке.
2: Да, я обратил внимание, города. Очень много ребят, да, азиатов уже появилось.
1: Хочется, чтобы погода не подвела, потому что мне самому на улице.
3: Неловко, да? Вот
1: да, и неловко, вот, и хочется и самому еще в тепле побыть, и работать же как-то на улице, что надо мне. Ты же понимаешь, вот...
0: На улице выгнали
2: тебя. Же, да, ты же шаман у нас, давай бубен доставай,
1: колдуй. Видимо, придется колдовать. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Стрела, Новочка Королев. Есть чему екатеринбуржцам гордиться, особенно студентам. Вот студент из Екатеринбурга взял серебро на Кубке мира... По танцам на колясках студент УрГПУ Никита Устьянцев. Он второе место занял. Соревнования проходили в Словакии. Стал он серебряным призером в общей программе соревнований. Мы поздравляем нашего спортсмена. Есть чем гордиться. На самом деле танцы всегда сложно. А танцы с определенными особенностями и ограничениями да. Это вдвойне тяжелее. Поэтому вот наша гордость не знает границ. То учится с Никитой. Передавайте ему большой привет и наши поздравления. Вот просто я-то как бы... Моя танцевальная карьера закончилась в Доме творчества на автовокзале.
3: Который находится
1: возле суда.
0: На шпагат посадили, что?
1: Нет, там молодой человек со мной зашел заниматься. Он вторую позицию делал лучше меня, за что был отпинан мною.
3: А это что, это травма? Веселинки ты, да, пытался?
1: Да, да. И это, он мне все показывал, что вот смотри, я-то так могу, а ты так не можешь. Выворотность у тебя, мол, не та.
2: Сань.
1: Я напинал ему, и меня выгнали.
2: Ты ведь помнишь, что плохому танцору мешает всегда.
1: Конечно.
2: Балеруном ты, к сожалению, не стал.
1: Не, ну я потом в клубах ночных плясал, как не в себя.
0: Отплясывал, ну.
3: Пока пить не бросил, да?
1: Нет, я уже трезвым был.
2: Он и трезвый так отплясывает.
3: Ты же упал-то со сцены, не просто так.
1: Упал-то со сцены, это ей на заре карьера.
2: И тогда на пике ушел или что?
3: Там заря и была в 5 утра.
1: Да, да. Потом закат начался сразу. Всей карьеры. А вы что, не танцуете?
3: Танцуем. Я вчера выложила видео вон вчера, как я плясала.
1: А, это вот это ты.
3: На выездном эфире. Ну, а то.
1: Видел я ваши, да, танцы.
0: А я когда-то в ночных клубах танцевала.
1: Кем? Аниматором?
0: Да. Ну, это был 90-е.
2: Видео
0: это...
2: есть, пруфы есть. На каком сайте смотреть?
1: Не видел, не было.
3: Вот раньше не было вот этих всех сторизов и все. И вот все пропало пропадом.
0: И такое можно наболтать.
1: Да, такое творили люди.
2: Ничего, сейчас Ишка подоспеет, ваши лица вставят, будете танцевать.
1: А это хорошо, что все вот мои конкурсы на раздевание все прошли в эпоху, когда не было смартфонов и соцсетей. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди музыкальная игра под названием «Секундомер». 237 стоит 4. Звоните, угадывайте песню и, конечно, выигрывайте приз.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шины стёрт и треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и у.

0: 0155533.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
3: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Серега, водителем работает. Здорово, Серега.
2: Привет.
4: Всем привет.
3: Ну и что ты, понятно, что ты много времени под радио проводишь. А вообще есть какая-нибудь любимая музыка, что ты слушать любишь?
4: Наверное, наша попса.
3: Попса. Наша все.
2: Да.
3: Настя.
2: Так ты сегодня должен песню отгадать.
3: Наша попса — это что-то современное?
2: Или наоборот, из тех...
4: Тут, скорее всего, по настроению.
3: То есть ты всеядный, и это хорошо. Значит так, для тебя мы приготовили 10 секунд из песни популярной.
2: Попсовой как раз,
3: да. Выбрали 10 секунд таких узнаваемых, а тебе даем только одну из наших 10 на выбор. Какую возьмешь по счету?
4: Давайте третью.
3: Она для тебя 3 раза прозвучит, надо сказать, кто поет, как песня называется. Итак, первая попытка, погнали.
2: Еще раз. И заключительный.
5: Нормально для попсы такое слово? Аутентичная.
2: Нет, что вы закройте свои эротики.
3: Я расслышать. Ну,
5: Серега. Да, наши эротики вообще...
4: Честно, вообще никаких
3: вариантов. Ну, тогда мы тебе прощаем. Ничего страшного. Это, кстати, новиночка. Спасибо тебе, Серега, за звонок. Удачи. Следующий примем. 237-104. Просили попсу, получили попсу. Следующий. Кто догадался, что это за песня? Есть шанс призы забрать. Алло.
2: Привет.
6: Здравствуйте.
3: Здрасте. Как зовут вас?
6: Юля.
3: Что за песня и кто поет?
6: По-моему, Лирик.
3: Так, песня?
6: Так называется, аутентичная.
2: Да,
3: молодец, да.
5: Какая-то нишевая аутентичная.
3: Но что он поет там, какие только рифмы не вставляются вообще.
2: Слышится просто,
3: давай,
2: да.
3: Давай вот так вот.
2: Давай, послушаем. Погнали.

0: податая.
1: Да, там можно много чего придумать. Не, ну да, музыка песня, прикольная.
0: Песня выходного дня. Ты податая, бить тебя нельзя, вся аутентичная.
1: Но мы тебя поздравляем, ты молодец.
0: Ну что, кричи катапульта, не клади трубку, объясню, как призы забрать. Давай, 3-4.
2: Катапульта. На радиопилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Королевам так нужны кумиры, рейтинги, чтобы повысить.
2: А так на веб-камере я вроде неплохо выгляжу.
3: Лина, это я.
2: Доброе утро, 10 часов 19 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», и нулевые действительно возвращаются не только в плане моды, а еще и в плане поведения. На перезагрузке ресторана «Ваниль» Аркадия Новикова. Ресторан в самом центре города. Буквально это позавчера случилось. Было то, что не видели со времен нулевых. Настоящая драка. Драка на открытии
0: ванильная
2: ресторана. Да, сошлись два тяжеловеса гастрономического мира. Это ресторатор Антон Пинский, очень известный в Москве и в

0: Захотелось, но сейчас...
1: Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: катапульта.
1: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: У меня примерно такое же ощущение, когда я в нашу трансляцию захожу, потом как будто выныриваю откуда-то. Сейчас ваша задача веб-камеру открыть нашу, сайт pilotfm.ru, с главной страницы тычь кнопку «Смотреть», и попадаешь прямо в трансляцию, где две картинки. Надо просто позвонить по телефону 237-104 и сказать, что ты видишь. И уже будешь в победителях.
3: Это да. Спонсор конкурса ИП «Богатырев Анатолий Валерьевич», мотосалон «Емото» на 40-летие «Комсомола», 32В.
5: Ну, самый простой конкурс, пожалуй.
4: Да, конечно, да. Даже ребуса особого нет. Надо просто вот прям позвонить, сказать слева направо. Вот что видно на картинках, и все.
3: Видно хорошо, картинка четкая.
4: Открыть можно в телефоне, в планшете, ноутбуке, стационарном компе. Кто-то один открывает, второй звонит. И вот есть быстрые ручки. Алло.
3: Привет.
6: Алло.
4: Как зовут тебя?
6: Дмитрий.
4: Дима, ну давай, слева направо. Что тебе показываем?
6: Мотоциклы и автозапчасти.
4: Ну, и запчасти к ним, скорее.
5: Ну, конечно.
4: Да. Молодец.
5: Да, вот и все, вот и просто. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон «Емото». Пора-пора, мне так и поется, да. «Емото», «Мото-Мото». До конца октября в «Емото» осенняя распродажа. Скидки на весь ассортимент. Мотоциклы, запчасти, экипировка. Каждый покупатель становится участником розыгрыша подарочных сертификатов. А подробности на «Емото.ру». Еще раз поздравляем, обнимаем, хорошего тебе дня.
4: Давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.

0: Катапульта!
1: На «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках действия и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
8: Реклама.
9: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источник ЕАС Радар, ООО «Автостат». Подробности в Хавейл Агат, Шевская, 116.
10: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
13: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Артем, давай купим машину.
19: Какую машину? Стиральную?
18: Нет, импортную.
19: Китайскую, что ли?
18: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
19: Да где ты ее сейчас найдешь?
18: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
20: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Папа!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Стоимость аренды жилья подскочила в Екатеринбурге. В августе она была в среднем 33 тысячи рублей. Это на 6% выше, чем в июле, но на 5% ниже, чем в августе, например, прошлого года. Но в сентябре подскочила примерно на 7-8%. Ну, само собой, что начался учебный год. Эксперты говорят, что это обычный сезонный всплеск. А к октябрю, ноябрю более-менее стабилизируется рынок.
1: Но стабилизируется как он? Так и стабилизируется.
2: То есть...
1: Останутся цены побольше, и все. Ну, нет, они не будут, может быть, там 33-35, будут 29. Вот, собственно, и все.
0: Просто некоторые...
1: Они каждый год растут. И у меня вопрос. Как бы это либо очень обеспеченные студенты уже приезжают, либо это из-за гостей города, которые приезжают на различные мероприятия.
2: Ты видел машины, которые перед УРФУ? Конечно, есть очень обеспеченные студенты.
3: Но они точно не за 30
1: тысяч. Они не на съемном жиле живут, я так думаю.
2: Да, по-разному.
0: Ну, как правило, оплачивают родители. Вот у меня дом, который находится как раз среди общак, очень много студентов, и как бы я знаю от соседей, что, как правило, родители, ну, и объединяются, некоторые по двое, по трое живут, хотя вроде бы как при договоре, когда составляет один жилец должен быть. В общем, все по-разному хитрят. Тем временем россиян призвали не выезжать из страны и не планировать отдых за границей. Это все товарищ Онищенко, академик РАН, рассказал он, что за границей можно подхватить опаснейшую инфекцию, поэтому отдыхать лучше в России на наших курортах.
1: На наших инфекциях. Наши, зато наши.
0: Да.
2: Родное свое.
0: Голый москвич, вот не знаю, какую инфекцию подхватил, но на днях тут ворвался один из банков в Москвы и начал рассказывать о муравьях-пандах, которые атакуют его квартиру. Мужчина был без одежды, прошел в здание, начал материться, рассказывать эти небылицы. Само собой, сотрудники банка не поверили в муравьев-панд и вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас будет им рассказывать эти сказки.
1: А ты представляешь, он реально их видел?
0: Да.
1: Вот ты
0: да.
1: Представляешь, какой ужас? Муравьи-панды. Это же... Вот никто их не видел, а он их видел. Один-единственный.
0: Возможно, это какая-то, знаешь,
1: угроза. Я боюсь представить, что он видел, когда за ним охранники или полицейские пришли. Вот это...
2: В виде кого они были?
1: Да, это же белка или...
2: Космические пираты?
0: Те самые муравьи-панды, мне кажется, и были.
1: Там этот, ракета из Стражей Галактики.
0: Да-да-да.
1: Еще енот-убийца просто.
0: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Все ушли в осень.
9: Все ушли в осень.
8: Все ушли в осень.
9: Все ушли в осень.
10: Климат, контроль, катапульты.
11: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт», компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет плюс 19-20, временами дождик. В Североуральске выведели облачность слабой до плюс 22.
11: В Екатеринбурге сегодня будет погода облачная, но без осадков. Максимальная температура воздуха днем плюс 19 градусов.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: А напоследок я скажу.
12: Катапульта.
11: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Ребята, сегодня же еще один нормальный день.
2: Нормальный, да, 19. Так и завтра будет нормальный. Главное, ты будешь нормальный или нет?
1: Завтра не знаю. Вот насчет завтра я прям сильно сомневаюсь. Я заступаю завтра на большую вахту.
0: Молодежь наша, молодежь встречать.
1: На двух языках, на секундочку.
11: Ты будешь говорить.
0: Русский какой еще?
1: F-курс.
0: Башкирский, татарский.
1: Наш и не наш. В общем, буду с гостями общаться, буду со спортсменами.
0: Вот это, молодежь-то приводи к нам тоже.
1: На стадионе буду вот с 11 по 16 включительно, поэтому не теряйте. Что в календарях-то?
2: День, международный день макияжа. Парни, вам тоже батончика набросать.
1: Я не крашусь.
2: А вот, кстати...
11: А вот ты попробуй.
1: А мне не надо. Я, кстати, я на телевидении, когда начинал работать...
2: Красили тебя,
1: только пудрили. Не красили. Чтобы не блестела рожа в кадре.
2: Пудренная ты наша.
1: А лысого, когда я стал лысым, мне сказали, да, и фиг с тобой.
0: Уходи с телевидения, да?
2: День карамельного чизкейка сегодня. Так что побалуйте себя.
11: Это вкусно.
2: Да, это вкусно.
1: Дорогие друзья, на фоне этого всего хочу пожелать только здоровья. Будьте здоровы, 3-4.
3: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: Реклама.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
4: Акция до конца сентября. Свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Турбо картинг-шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: «Пилот FM». Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов». Лургов 65. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
3: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: Радиопилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. При атаке дронов на Воронежскую область есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил сегодня глава региона Александр Гусев. Обломки дрона ВСУ упали на частный дом в Борисоглебске. В результате возник пожар, погибла женщина, еще два человека пострадали, им оказана помощь на месте. В городском округе уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, а также дверь во Дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и автомобиль. Всего над Воронежской областью уничтожены 19 беспилотников. Ранее сообщалось о повреждениях в Махачкале. Там обошлось без пострадавших. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». В ДТП электросамоката и грузовика на улице Московской накануне вечером в Екатеринбурге погибла женщина, которой был 81 год. Она нарушила правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГОРГАЕ. Женщина пересекала дорогу на самокате, не спешившись на красный сигнал светофора. 41-летний водитель грузовика со стажем вождения 15 лет был трезвым за рулем, но на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты, пишет «Новый день». В храм на Крайве в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, рассказали в епархии. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крайве 2 дня до 14.00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет круглосуточным, пишет портал 66. Святого Спиридона Тремифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуально.

0: к вашему Зикру.
1: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «ЭЗ Ривьера Инвест НБ».

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 10 сентября. Еще раз официально всех приветствую. А на радиопилот прямо сейчас стартует дневной драйв здесь, на 104 FM. С 12 до 16 будем отрываться под классную музыку. Только любимые исполнители и, конечно же, любимейшие хиты. В этом часе для нас исполнят свои композиции Леди Гага, Боб Синклер. Также будет новиночка от Басты и Моя Мишель, Линкин Парк, Imagine Dragons и другие музыкальные сюрпризы. Кроме того, в половине часа, буквально минут через 20, мы послушаем «Катапульту» на бис, лучшие моменты утреннего шоу, выясним, на каких супергероев похожи планете ведущие нашего утреннего шоу. Ну а завтра будем слушать «Катапульту» уже в новой локации, с 7 до 11 проведем утреннее шоу в официальном дилерском центре «Теннет плюс июль» на «Металлургов 65». Конечно, кто будет рядом, заскакивайте к нам в гости с 7 до 11, либо смотрите трансляцию на сайте pilotfm.ru. И в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все будет доступно. Ну а партнер проекта ООО «Наши машины» «Теннет плюс июль», официальный дилер «Теннет плюс» на «Металлургов 65». Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, заварили себе кофе, налили чай. Теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: рекламу.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: 47 201 5533.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
11: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Дневной драйв на радиопилот.

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.17 в Екатеринбурге. Ну и, как обещали, прямо сейчас готовы разыграть комплект призов от нашего спонсора ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной, 41, район Вторчермет. Правила просты. Приготовили для вас вопрос. Три варианта ответа. Правильно отвечаете. Приз ваш. И на связи у нас уже кто-то есть. Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Альберт, насколько я помню, да?
3: Да.
2: Альберт, знакомы тебе автомобили под маркой Havail? Приходилось сталкиваться? Да, отлично. Да. Думаю, тогда проблем с вопросом не возникнет. Звучит вопрос так. В честь чего названа основная цветовая палитра Havail Julian? Вариант 1. В честь семи чудес света. Вариант 2. В честь минералов. Или вариант 3. В честь популярных конфет. Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
2: Первый вариант. Семь чудес света.
3: Да.
2: Хорошо, принимаем твой ответ, но, к сожалению, он неправильный. Удачи тебе, Альберт. Обязательно дозванивайся завтра, может быть, повезет. 237-104. Альберту не повезло с вариантом ответа, но у вас есть шанс дозвониться к нам сюда в эфир, правильно ответить и приз получить. Алло.
4: Алло.
2: Привет, как зовут тебя?
4: Привет, Павел.
2: Павел, да какой ответ правильный?
4: Я думаю, что, наверное, минералы.
2: Да, минералы именно так. Много там минералов. И небесный топаз, благородный агат, белоснежный нефелин. И еще есть другие минералы, в честь которых и названа расцветка Havail Julian. Тебя мы поздравляем, получаешь приз. А это набор инструментов от дилерского центра Havail. Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну, а всем остальным напоминаю, что завтра в это же время мы разыграем еще один комплект призов от радиопилота, от нашего спонсора. Поэтому слушайте 104 FM и побеждайте.
5: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за

0: Лаврентьев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут другое, значит, ролевые игры в костюмах Человека-паука, новый фетиш у российских парочек.
4: А я
3: значит,
4: видел, это все... такое уб... это антисекс вообще.
3: Значит, в топе женщина-паук, Гвен-паук, чтобы это не было, я просто не совсем в теме.
5: Это женская версия паука.
3: Мадам-паутина. Люка Веном, да, я правильно произношу?
5: Да,
3: в общем,
5: Веном.
3: Магазины интимных товаров рассказали, что чаще всего такие наряды покупают молодые люди для своих девушек.
5: Да.
3: С полок сметают все вот от простых красно-синих купальников до уже полноценных костюмов с масками. Вот, но хит, конечно, продаж пришелся, когда вот был проект, ну, чтобы Колобка никто не брал, а вот сразу как дождались, все.
4: С Колобком непонятно. Хотя с куда, колобками. В какое место играть?
3: С Колобком было бы проще, что там накрутил. В общем, почувствовать себя героем, таким супергероем в постели можно от 1500 до 5000 рублей. Вполне себе приемлемая цена в зависимости от качества и фасона костюма.
4: Вот вы какие супергерои в постели? Ну давайте, каких супергероев вы знаете?
6: Я вообще никого не знаю.
3: Я, кстати, а ну-ка назови вот
6: да,
3: этих.
6: Да, давай повыбираем.
3: Вообще.
6: Но.
4: Кто вы, из Ваканды поди какие-нибудь?
5: Я Халком себя считаю, но все говорят, что я это чисто енот, ракета.
4: А я, ну,
3: у меня только из рукава эти кости летят,
5: и песок сыплется из этого места.
3: Постоянно лягушка.
4: Тебя целовать надо во все места, сильно заколдован. Ну, я тоже как Человек-паук, нет-нет, да паутинкой-то брызну.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
2: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
6: Мам, смотри, что могу.
7: Лето как будто и не заканчивалось.
8: Завтра снова в Лим-Попо.
7: С такими скидками хоть каждый день.
9: Позитив не за горами.
10: А на горках!
9: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ОКИ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
12: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там. Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
15: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
17: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
19: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. ФСБ сообщает о задержании россиянина, охранника посольства Британии, который собирал сведения для ВСУ. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Задержанный работник охраны посольства стал фигурантом дела о госизмене. Он, в частности, собирал фотографические и установочные данные, адреса проживания дипломатов, автомобили дипмиссии, встречи и поездки, системы обеспечения безопасности и проводимые в посольстве мероприятия, пишет РБК. В Екатеринбурге сегодня произошло ДТП с участием трамвая и грузовика. На улице Фронтовых бригад в районе остановки Турбинный завод водитель КамАЗа не пропустил вагон. Водителя трамвая зажало в кабине. На место приехала машина реанимации. Мужчине оказывают помощь, сообщает Е1, ссылаясь на очевидцев. Из-за этого ДТП встали трамваи маршрутов 2, 7, 14 и 24. У байкера, который погиб в ДТП на улице Серафима Дерябина в Екатеринбурге накануне вечером, остались двое маленьких детей. Жена мотоциклиста рассказала порталу Е1, что муж поехал покататься после работы. Она всегда была против его увлечения. Байкеру было 35 лет, он ехал в шлеме, в защитной экипировке, но это его не спасло. По предварительным данным ГАИ, 55-летняя автоледи за рулем Kia Cerato при повороте налево не пропустила мотоцикл Сузуки. Она сказала, что не заметила байкера. ГАИ призывает водителя быть внимательными за рулем, особенно при повороте налево. Именно такие аварии часто происходят с участием мотоциклов, которые двигаются прямо. Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Виноград полезен для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. В кожуре винограда содержится много полифенолов. Вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса. Виноград также содержит калий и медь, которые участвуют в работе мышц и нервной системы, помогают поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. Людям с сахарным диабетом стоит учитывать количество углеводов в винограде. Также не следует забывать о размере порций. Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут увеличивать общую калорийность питания, отмечает врач. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Ну а прямо сейчас пару слов о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 17, плюс 19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Всем, кто прямо сейчас на обеде, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на радио «Пилот» полчаса музыки и никакой рекламы. И первый на сегодня нон-стоп представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: работы. Ранее заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. В заповеднике считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
10: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО «ЭЗ Ривьера Инвест НБ».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, Емота-мота-мота.
1: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
3: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
16: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
17: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
16: Парацельс. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
18: Побег из города? Поддерживаю!
19: План такой. Закупаемся в 4х4 центре, готовим машины и вперед!
20: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
21: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
22: Такое нельзя упускать.
20: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру.
23: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРН ИП 307-667-2263-0017.
24: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
25: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
26: ИП Дылгин Иван Владимирович, УГРН 315-665-800-079-240.
27: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
28: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радиопилот.

Ну а прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Впереди по курсу конкурсы и приятные призы. 237-104, линия свободна, и мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.20 в Екатеринбурге. Вот они, фанфары. Информацию подтверждаем. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. И прямо сейчас готовы принять звонок. У нас для вас есть вопрос интересный касаемо гонок. Три варианта ответа. Правильно на него ответите. Приз ваш. А спонсор нашего конкурса МО ФАС БГО автомобильная компания, команда Урал Автошоу. Итак, есть у нас уже кто-то на связи. Алло, привет.
3: Привет, привет.
2: Напомни, как зовут?
3: Алексей.
2: Алексей, ну, знаешь, что такое дрифт? Фильмы с дрифтом смотрел?
3: Да, конечно.
2: Может быть, сам участвовал?
3: Нет.
2: Понятно. Ну, я думаю, с вопросом справишься ты быстро, легко. К тому же, варианты очень простые, как и сам вопрос. В общем, вопрос звучит так. В какой известной серии фильмов одна из частей была посвящена культуре дрифта в Токио? Нужны варианты?
3: Да, конечно.
2: Ну давай, «Такси», «Форсаж» или «Индиана Джонс»?
3: «Форсаж».
2: Ну конечно, знаменитый токийский дрифт до сих пор пересматриваем. Тебя, Алексей, поздравляем. Вот видишь, легко и просто справился. Получаешь ты приз, набор по уходу за автомобилем. Трубку не кладим, я расскажу, как приз за эфиром забрать. Ну а всем остальным напоминаю, что 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапное соревнование по дрифту под названием «Кубок Мегадрифт». Ждем, конечно же, всех в гости. Ну а завтра в это же время ждем в гости вас на 104FM. Разыграем еще один комплект призов. Поэтому слушайте внимательно «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор.

0: ближайшие дни в Свердловской области вернутся дожди, сообщили в Уралгидромете. Холодный северный воздух проник далеко на юг. При близком соседстве с горячим воздухом Средней Азии возникнет новый циклон, который устремится вдоль Уральских гор на север региона. Под влиянием циклона в ближайшие выходные вероятны дожди и облачная погода по области. На юге ухудшение погоды будет заметно уже завтра, 11 сентября, сообщили в гидрометцентре. Завтра днем по области возможен кратковременный дождь. В Екатеринбурге преимущественно без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 20 градусов, пишет «Комсомольская правда». Таксисты в Екатеринбурге устроили бойкот пенсионерки с тростью. Не хотят, чтобы она садилась на переднее сиденье. При этом у женщины больное колено, она может сидеть только впереди, вытянув ногу. По какой причине некоторым водителям это не нравится, непонятно. Они скандалят, иногда просто уезжают. Женщине 72 года, она специально откладывает деньги на такси, чтобы ездить в бассейн, плавание в котором ей необходимо для здоровья. Момент, когда водитель не дал пенсионерке сесть в машину и уехал, попал на камеру у входа в ее подъезд. Редакция портала Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси. Анджелина Джоли планирует покинуть США после совершеннолетия всех своих детей. По ее словам, она полностью поддерживает их самостоятельность. Главное для родителя – просто не стоять на пути детей. Это отдельные люди с огромным потенциалом. Актриса намерена вести полевую работу в Камбодже, путешествовать по миру. Также она планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоциклах, рассказала Джоли в интервью журналу «Лефицель». Издание напоминает о том, что актриса воспитывает 6 детей, которые полностью разорвали отношения с отцом – актером Брэдом Питтом. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль. Ну а прямо сейчас пару слов о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам ассаба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ООО «ЭЗ Ривьера Инвест НБ».

Три часа дня в уральской столице. Сегодня по-прежнему четверг, по-прежнему 10 сентября. У микрофона с вами по-прежнему Сергей Королев и Дневной Драйв здесь на Радио Пилот. Развлекаемся классной музыкой, слушаем любимых исполнителей. В этом часе у нас, сразу скажу, колоритный составчик намечается. 21 Pilots, Pizza, Lyric, Lady Gaga, Dua Lipa, Баста, Моя Мишель. Также будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека». Послушаем «Катапульту» на бис. Ну и, конечно же, напоминаю про наш фотоконкурс. Радиопилот и Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». По-любому, очень широко мы понимаем эту трактовку. Адреналин может быть любым, и любые фотографии принимаем мы на сайте pilotfm.ru в специальный конкурсный раздел. Их прямо сейчас засылаете, а уже 25 сентября в прямом эфире «Радиопилот» мы выберем при помощи рандомайзера 10 случайных победителей, и каждый получит сертификат от Турбокартинг. Партнер проекта о новый картинг и еще больше драйва на инновационное 8. Еще раз напомню, сайт pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Адреналин в кадре», туда welcome, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом. Редактор

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
1: УК «Симоленд», код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: «Lucky Motors».
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
11: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
12: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
13: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
14: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
13: Подробнее на lenina-100.ru.
14: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
15: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
6: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Че по колесам, че по колесам нормальным.
8: Я знаю, просто колеса, их там покупаю. В них я уверен, работают.

0: Кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: something beautiful.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: А тут другое, значит, ролевые игры в костюмах Человека-паука, новый фетиш у российских парочек.
5: А я
4: значит,
5: видел, это все... такое, это, после это антисекс вообще.
4: Значит, в топе женщина-паук, Гвен-паук, чтобы это не было, я просто не совсем в теме.
6: Это женская версия паука.
4: Мадам Паутина. Люка Веном, да, я правильно произношу?
6: Да,
4: в общем,
6: Веном.
4: Магазины интимных товаров рассказали, что чаще всего такие наряды покупают молодые люди для своих девушек.
6: Да.
4: С полок сметают все вот от простых красно-синих купальников до уже полноценных костюмов с масками. Вот. Но хит, конечно, продаж пришелся, когда вот был проект, ну что, колобка никто не брал, а вот сразу как дождались, все.
5: С колобком непонятно. Хотя с колобками. Куда, в какое место играть?
4: С колобком было бы проще, что там накрутил. В общем, почувствовать себя героем, таким супергероем в постели можно от 1500 до 5000 рублей. Вполне себе приемлемая цена в зависимости от качества и фасона костюма.
5: Вот вы какие супергерои в постели? Ну давайте, каких супергероев вы знаете?
7: Я вообще никого не знаю.
4: Я, кстати, а ну-ка назови. Вот
7: да,
4: этих
7: давай
4: я
7: повыбираем.
4: Не знаю вообще.
7: Но...
5: Кто вы, из Ваканды поди какие-нибудь?
6: Я Халком себя считаю, но все говорят, что я это чисто енот, ракета.
5: А я, ну,
4: у меня только из рукава эти кости летят, знаешь.
6: И песок сыплется из одного места.
4: На лягушках.
5: Тебя целовать надо во все места сильно заколдован. Ну, я тоже как Человек-паук, нет-нет, да паутинкой-то брызну.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
1: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
2: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОКРН 127-7924-4741, 16+.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. В ней биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживает в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновений в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Е1. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в двух вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России СНИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместится возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. Но такая система не обладает собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress. Пресс, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 17, плюс 19.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
11: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
10: skillpro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем зарулившим на 104,4, столица Урала, 16 часов и 5 минут, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Если вы хотите в нашей студии побывать, не обязательно для этого сюда даже ехать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. То есть вы хотите сказать, что топ вот этим эстрадным певцам можно ударение случайно менять в слове для рифмы, а мне нельзя?
0: Мне кажется, ты породил название для новой транспортной карты Е-Харта.
3: Тем временем, как оказалось, каждый второй россиянин прощает долг и не требует его возврата. Вот недавно опрос проводили, один из банков как раз его проводил, что вот как и сколько денег одалживают друг другу россияне, а также как это влияет на их отношения. 2000 человек участвовало из разных регионов. Вот, больше половины денег одолженных больше в глаза не видели и не требуют. В какой-то момент вот перестают. Сообщается, что чаще всего они возвращают сумму до 5000 рублей, то есть после 5 еще как-то, а до 5 как-то вот легко люди прощаются с ними. Больше, чем у половины, там 60% целых, испортились отношения с близкими, которые долги не вернули.
0: Логично.
3: Да, но у третьих опрошенных нормальные отношения остались, неизменные. Угу. Вот. И половина россиян больше не дадут в долг, если один раз им деньги не вернули. То есть они такие категоричные. При этом американские психологи совсем недавно еще один опрос тоже провели и установили, что счастье-то все-таки в деньгах на самом деле.
0: Ага. Но в тех, которые вернули.
3: Да, там дофамин сразу подскакивает, что ты денежку свою назад взял. Тут получается как, связь между уровнем дохода и ощущением счастья за последние вот несколько лет стала еще прочнее. Угу. И вот сегодня получается... как сказать, вот раньше доходу отводили 10% влияния на счастье, а сейчас говорят, что вообще потолка нет, сколько вот, насколько сильно деньги могут влиять на это ощущение.
2: Тут мне, ну, если серьезно говорить, это же семантическая проблема, где типа вы покупаете удовольствие, а не счастье. Счастье — это гораздо более фундаментальная фигня, которая как будто доказана миллион раз, вообще недостижима в принципе, не то что деньгами. Но типа счастье — это ретроспективное ощущение, такое: о, я вот тогда был счастливый.
3: Либо в моменте ты можешь немножко это ощутить, но никогда не будет продолжительным, это тоже да.
0: Меня больше смутило то, что банки проводили опрос насчет возвращения денег. Чего-то вдруг.
2: Да, да.
0: Они хотят испортить с нами отношения.
2: Да нет, слушай, у банков-то как раз-таки с этим как будто проблем нету. Никому не звонили коллекторы, потому что деньги надо вернуть Лехе. Да. А вообще вот эта тема про счастье, я думаю, такое типа, вот еще знаете, Сергей Шнуров говорил: счастье в деньгах, просто счастье у вас отстойное. Рекламный пост Сергея Шнурова — 4,5 миллиона рублей.
3: Нормально.
2: Братан, у тебя тоже не супер.
3: Разбирается за счастье.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах Екатеринбурга. Сообщает нам сервис Яндекс.Карты, там 3 балла. Восточно не двигается от Советской до Первомайской. Плотновато на Московской от Радищева до Ленина. Также придется задержаться немного на Шевской от Тепличной до Космонавтов. Начинается пробка на Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. И заторчик на Икаде от Березовского тракта до моста через железную дорогу.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе буду вам рассказывать, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: Звони.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика-клеверпарк.лайв. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
5: А на горка!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни и мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
8: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. Столица Урала, 16 часов и 20 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И не сидите просто так над златом, не чахните на этом своем богатом словарном запасе. Набирайте 237-104. Заданица, мне кажется, у нас сегодня достаточно простое. Хотя нет.
3: Вот так вот.
4: Смотря для кого, на самом деле. Тут если из нужной сферы человечек наберет, тогда
3: как
4: сразу
3: можно... Как бывало уже у нас, да, не раз.
4: Особенно с врачом-травматологом недавний случай был, который сразу же понял, о чем идет речь.
3: Да, он, по-моему, вежливо нас дослушал.
4: Да.
2: В любом случае, всегда можно наугад натыкать тоже.
4: Алло, алло.
2: Доброго дня.
4: Как зовут тебя?
5: Евгений.
4: Евгений, расскажи немного про себя, где трудишься, чем занимаешься.
5: Работаю на складе ответственном.
4: А там у вас какая-то комсомольская организация есть? Такое впечатление, что ты оттуда прям только что выскочил.
2: Да-да-да, как будто ты нам сейчас начнешь говорить про это, про благо партии или что-нибудь такое.
4: Откуда все это? Любишь читать Маяковского или нет? Подача вот откуда берется такая? Евгений, у вас
5: настроение такое.
2: А что у тебя на складе?
4: Ленин.
5: Ой, тут много всего, всякое интересное, но...
2: У тебя там много всего, у меня тут совсем чуть-чуть.
3: Надо делиться.
4: А есть ли что-нибудь с необычным названием на твоем складе, которое вот слово странненькое какое-нибудь, мы бы могли потом загадать, сказать, вот нам Евгений такое словечко подогнал. Нет,
5: а давайте
4: такого?
5: Попробуем.
4: А что там у тебя имеется? Расскажи нам.
5: Ну, например... Контактор.
4: Ну, по-моему, это что-то связанное с контактами электросети, да?
5: Да, что-то такое.
4: Что-то,
5: да,
4: такое. Это инструмент для создания изоляции соединения или что там?
5: Это какой-то целый механизм.
4: А, ты там коробки смотришь, получается?
2: Начинает звучать так, как будто ты не в курсе, что у тебя в коробках.
4: Ладно. А у нас похоже на твое, на самом деле, слово. Именно слово «коннектом» с двумя буквами «Н». «Коннектом». И три варианта того, что такое «коннектом», мы сейчас тебе предоставим. Выбираешь верный, тогда подарок будет твоим. Итак, «коннектом».
3: Возможно, так называется палочка для музыкального треугольника. Может быть, это имя одного из злодеев из мультсериала «Леди Баг и Суперкот», либо это карта нервных связей. Так она называется.
4: «Коннектом».
2: В конце «М». Михаил.
5: Третий вариант. Повторите,
4: карта,
5: пожалуйста.
4: «Карта нервных связей».
5: «Карта нервных связей». Я за «карту нервных связей».
4: По безналу, то есть? Ну что ж, принимаю твой вариант ответа. Тем более, это действительно правда. Это полное описание структуры связи в нервной системе организма. А насчет названия палочки для музыкального треугольника, люди некоторые называют ее гвоздь.
2: Ага. Иногда это может он и есть.
4: Евгений, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи.
5: Здорово, спасибо.
4: Пожалуйста. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
4: 3-4.
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы. Свет.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
0: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
0: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehau с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания

0: Ему-то все!
1: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках и порядке их получения в мотосалоне на yamoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНП 304-667-404-800-092.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16:30 на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, сейчас столица Урала 3 балла. По-прежнему плотновато на Восточной, от Советской до Первомайской. Небольшие трудности на Гагарина, от Педагогической до Малышева. Придется задержаться на Серафиме Дерябиной, от Волгоградской до Шаумяна. Начинаются плотнички на Гурзувской от Белореченской до Московской. И начинается пробка на Московской от Хомякова до проспекта Ленина. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-1010.
1: Информация на правах.

0: рекламы.
1: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
2: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
1: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
2: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16 часов и 34 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов предоставить свою рекомендацию в рубрике «Игротека».
1: Сегодня буду рассказывать про игру, которую уже как-то в рубрике этой затрагивал. Тогда была только демка доступна, а сегодня выходит полная версия. Игра эта карточная, называется она «Shroom and Gloom».
2: Я ее помню даже.
1: Да, очень стилевая, вручную нарисованная игруха, где вы без объяснения причин продвигаетесь по какому-то вот этому зараженному всеми видами возможными грибков лабиринту подземному. И строится она как роуглайк игры, то есть каждый ваш путь, он будет со случайными наградами, в случайном месте выданными. И за счет этого вам нужно на ходу собирать свою колоду и думать, как ее строить, опираясь на что. Игра крайне прикольная, то есть боевка здесь достаточно стандартная. Вы сталкиваетесь с группой противников, используя свои карты, которые так или иначе либо атакуют противников, либо дают какие-то вам преимущества. Побеждаете их. И здесь, в отличие от многих других игр, еще между каждым столкновением есть прикольная перебивка в лагере, где вы можете там разбить костер, который у вас повысит характеристики. Тут же откопать себе какое-то улучшение в этом лагере, пополнить здоровье, найти новые карты и так далее, и так далее. Прикольно, что сделали не просто, как это обычно в подобных играх делают, какой-то вот безопасный хаб, куда вы можете вернуться и что-то сделать, какие-то улучшения получить. Здесь это прямо на пути, и нужно тоже в лагере использовать энергию для каждого действия, которое у вас ограничено, и поэтому нужно понять, что для вас сейчас важнее. Откопать новую карту, разжечь костер, поесть или что-то там еще. Игра достаточно долго разрабатывалась, демка бесплатная все еще тоже имеется, поэтому можно пощупать, скажем так, перед покупкой. Но должен сказать, что, наверное, самый главный плюс игры, несмотря ни на что, это все-таки стилистика. Не знаю, почему-то это до сих пор работает невероятно хорошо, и когда 2D-шные игры, нарисованные от руки, это ощущается совсем по-другому. Причем ребята яишки не использовали, все сами своими ручками. Молодцы. Поэтому, если вам нравятся карточные игры, хочется в них чего-то новенького, интересненького и красивого, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Shroom and Gloom, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
9: Онлайн интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: В «Монетке» качество на высоте. Печенье орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
14: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Привет всем любителям получать подарки. В столице Урала 16 часов и 45 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталова. И мы начинаем наш специальный рок-конкурс. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Ленина 100». Сайт lenina-100.ru.
1: И у нас уже есть мужик, дозвонившийся. Это Андрей, он работает таксистом. И сразу скажу, мы еще ищем девчонку. 237-104, представительница прекрасного, набирайте.
0: Андрей, ты с нами на связи, все хорошо? Слышишь нас?
2: Да, все хорошо.
0: Скажи, Андрей, ты сейчас кого-то везешь или никого нет в своем салоне, кроме тебя?
2: Да, едем.
0: Едем? Mm-hmm. Интересно, как слушатели в курсе твой человечек, что он является попутчиком и участником конкурса или нет?
2: Да, я поставил в курс дела.
0: Замечательно.
3: А ты спросил или ты просто перед фактом поставил? Мне интересно.
2: Я перед фактом.
1: А у тебя пассажир мужчина или женщина?
2: Мужчина.
1: Я хотел сказать, пусть параллельно наберет на вторую линию.
0: Девчонки, 237-104, нам нужна участница. Ты, кстати, как, Андрей, к уральскому року относишься? Есть какие-то любимые коллективы, песни?
2: Я обожаю его.
0: Какие самые любимые для тебя композиции или, может быть...
2: Ну, Агата Кристи вся, Чайф.
0: Mm-hmm. Что с Наутилусом?
2: Да, Наутилус, само собой.
1: Респект. Нет. Так, у нас тут поступил звоночек на вторую линию. Доброго дня.
0: Как Привет. Зовут тебя? Алло?
4: Привет.
0: Представься, пожалуйста.
4: Меня зовут Ксения.
0: Как?
4: Ксения.
1: Ксения?
0: Очень плохо слышно, по громкой связи, похоже, говоришь. Можешь на обычную переключиться?
4: Нет, она обычная.
0: На обычную. Так, говори погромче. Мы так и не разобрали. Ксения?
4: Верно.
0: Ксения. А-а-а. Ксения, а ты где трудишься, чем занимаешься?
4: Так,
0: Пропадаешь, очень плохо слышно. Громче, пожалуйста, ничего не понятно.
4: Алло.
0: Да, да где же ты работаешь?
4: Так в сервисе работаю.
0: Да как, что так именно? Сервис очень большая вещь. Какой именно сервис?
4: Машины крашу.
0: О, неожиданно. И как ты относишься к уральскому року? Есть ли какие-то у тебя любимые исполнители?
4: Уральского рока.
0: Ага. Есть какие-то? Ладно, подумай пока. Дело в том, что 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом именно уральского рока. У нас для вас имеется три рок-факта. Вы с ними либо согласны, либо не согласны. Мы ведем учет правильных ответов, и тот, кто их больше даст, соответственно, получит подарок. Итак, первый рок-факт.
3: Мы утверждаем, что саксофонист Алексей Могилевский попал в группу Nautilus Pompilius случайно. Он был профессиональным строителем и помогал ремонтировать студию.
1: Верит ли в это Андрей?
2: Я верю.
0: Согласен с этим утверждением. А что считает Ксения? Правда это про Могилевского, что он попал в группу случайно и был строителем изначально?
4: Думаю, да.
0: Согласна. Mm-hmm. Хорошо, двигаемся дальше. В 90-м году музыканты Свердловского рок-клуба участвовали в музыкально-экологическом фестивале под названием «Рок чистой воды». Они шли по Волге на теплоходе «Капитан Рачков» и давали концерты, привлекая внимание к экологическим проблемам. Было такое или нет?
1: Андрей, веришь?
2: Я думаю, что было, да.
0: Согласен. Mm-hmm. А Ксюша?
3: Ксения?
4: Не верю.
0: Не верит. Mm-hmm. Ну и что ж, третий факт.
1: В клипе на песню «Прогулки по воде» группы Nautilus Pompilius роль апостола Андрея сыграл молодой Никита Михалков. Верит ли в это утверждение, Андрей?
2: Нет, конечно.
0: Не верит. Mm-hmm. Ну что ж, а что считает Ксения?
4: Не-не.
0: Ну давайте подводить итоги.
3: Итак, на самом деле саксофонист Алексей Могилевский был профессиональным музыкантом. Он окончил, Свердловское музыкальное училище. Ксения расстроилась.
0: А почему расстроилась?
3: Потому что и Ксения, и Андрей посчитали, что он был строителем. Они были неправы.
1: Но на этом еще не конец. Два еще утверждения у нас были впереди.
0: Да, и насчет Свердловского рок-клуба. Андрей был прав. Действительно, это похоже на правду. Это и чистейшая правда, как и рок чистой воды. Действительно, капитан Рачков курсировал по Волге и привлекал внимание к экологическим проблемам.
1: Да, здесь Андрей ответил верно, Ксения немножко в другую сторону ушла. Ну и последнее наше утверждение. Нет, не снимался Никита Михалков в клипе Nautilus Pompilius.
0: Обошлось.
1: Да. Но тут, естественно, оба правильно ответили. Ну и у нас получается, что у Андрея два верных ответа, у Ксении один.
0: Андрей, мы тебя поздравляем с победой. Получаешь двухтомник Дмитрия Корощука «Полная история Свердловского рока». А сейчас попробуйте хором нам на 3-4 вместе крикнуть.
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты Международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
9: Завтра дождя нам обещают в общей сложности много. Сначала немного покапает около 10 утра, потом прекратится и вернется в 14 часов, чтобы больше не закончиться, по крайней мере, до конца дня. На термометре отрицательный рост. Днем и ночью плюс 15, утром и вечером плюс 13. Зато хотя бы без сильного ветра подует северо-восточный 1-2 метра в секунду.
10: Отрицательный рост — это как обратная эволюция.
0: Будет ли перерасчет за холодную воду, которая капает с небес?
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке

0: ждать полюбас. Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В столице Урала 17:05, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И вы можете за нами подглядывать, я даже чуть-чуть, вот, я распахнулся. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Какой-то OnlyFans тут устроил, вы посмотрите на него.
2: Да, но только надо тогда что-то прикрутить, какой-то счет иначе. Совсем, я же филантроп.
3: Короче, пиво зло, пиво снижает нашу способность помогать другим людям. Причем не только способности, а еще и желание. Психолог из Румынии вот вместе с коллегами провела исследование.
0: Но речь о безалкогольном или алкогольном
3: речь
0: варианте?
3: Речь об алкогольном варианте. Набрали 66 участников. Случайным образом их разделили на две группы. Одни получали умеренную дозу алкогольного пива, а другие столько же безалкогольного.
0: А другие грустили,
3: да.
0: Такие, да как так? Опросили у первых, а первые не делились.
3: Вот и получается. Да, в общем, выполняли два теста на эмпатию до и после употребления напитка. Измеряли, во-первых, эмпатическую точность. Это когда вы, ну, адекватно считываете эмоции другого человека. Показывали короткие видео с людьми, которые рассказывали о позитивных или негативных событиях в их жизни. А потом измеряли поведенческую эмпатию. Это когда вы готовы или не готовы помочь людям в гипотетических сценариях, там, которые предполагают высокий или низкий уровень боли.
0: Ну, по крайней мере, пьяные после пива не смогли даже гипотетически понять,
3: вот
0: что...
3: Короче говоря, способность распознавать эмоции никак не менялась в зависимости там алкоголь, не алкоголь вы пили, а вот именно готовность помочь снизила, да, но зависело это от обычных привычек употребления алкоголя. То есть как, если человек в целом не часто пьет, у него снижается, а если он пьет каждый день, то у него все нормально. Там вот такая корреляция.
0: Ну не знаю, мне кажется...
2: То есть начал, не останавливаясь.
0: Мне кажется, единственное, что растет от употребления пива, это печень.
3: И грудь.
2: И пока. У меня вот из-за моей юности бурной, у меня вот эти вот эстрогеновые бока, которые я никогда не выведу теперь на самом деле.
0: Это бока сострадания.
3: Сделать, почему не выведу?
2: Я на самом деле думаю, что тут все логично, просто причины другие, они меньше склонны помогать, потому что сами становятся нуждающимися в помощи. Это вот типа как вот эта картинка с эволюцией человека, марш прогресса.
3: Ага.
2: Только с пивосом он сначала стоит, а потом все ниже, и вот он уже на поребрике лежит. Помоги, братан!
0: На самом деле, мне кажется, что они все это время, когда пытались решить эти задачки на гипотетическую эмпатию, они хотели в туалет.
2: Да,
0: такие быстрые. Быстрее, заканчиваем. Оп-оп-оп. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Плотновато на Вильгельма Дегенина, от академика Сахарова до улицы Краснолесия. Маневровая не радует от монтажников до Таватуйской. Заторы на объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. Сама улица Амундсена не радует движением от Бардина до объездной. Начинается пробочка на Куйбышева от Хохрякова до Московской. И придется задержаться на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едет. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: А прямо по курсу вас уже сидит же, ждет же рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
14: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
15: Для лиц старше 18 лет.

0: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
1: УК Simaland Co. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Умником.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 17 часов и 15 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Сегодня к 7 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет концерт панк-рок группы KDRR или Киладельфия Rock'n'Rolls. У ребят для нас, для вас, для всех новый свежий альбом. Они, причем, судя по описанию, назначили презентацию альбома еще до того, как сам этот альбом дописали.
2: Помимо... стимул.
1: Это ранний доступ. Да. И помимо новинок сыграют для вас и свои самые знаковые песни тоже. Билеты от 2000 рублей, 18+. Завтра к 18:30 можно прийти в рок-центр «Таркус» на Челюскинцев 29. Там будет новая «Мэнсониада» по-уральски. И это, как пишут, не просто очередная тусовка по творчеству Мэрилина Мэнсона, а в честь дня рождения культового альбома «Via Chaos».
2: Так.
1: Вот, там все поклонники вот музыки Мэнсона, это вечеринка для вас, будете танцевать, узнаете кое-что новое о любимом исполнителе, и вот это все, 300 рублей вход, 18+. А еще с сегодняшнего дня и до понедельника, 14 сентября, проходит 13-й международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Самые лучшие спектакли со всей страны и зарубежья приехали и еще приедут в Екатеринбург, в «Афишу» вошло 13 постановок. Например, завтра, 11 сентября, можно в час дня и в 16:30 в театре кукол на Мамина Сибиряка 143 посмотреть спектакль «Песочница». Он про счастливое детство, когда все вокруг кажется волшебным, для детей старше 3 лет. А в воскресенье 13 сентября можно в 12 и в 3 часа дня посмотреть в «Тюзе» на Карла Либкнехта 48 постановку «Птица-курица». И это вдохновляющая история о маленькой курице, которая, у которой была большая мечта — летать. И вот эта постановка для детей старше 8 лет. Все подробности можно посмотреть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Что бы вы ни выбрали, в любом случае, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: Информация на правах рекламы.
4: Что на свете всех милей?
5: Гулять в тени его аллей.
4: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
5: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
6: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. Странички вокруг света за 60 секунд.
1: У нас сегодня кругосветка анекдотичная. В Польше, в Варшаве роботы вышли на протест против ИИ.
2: Ух ты, около... пчелы против меда.
1: Да, около 30 роботов собрались у Министерства цифровых дел Польши.
0: Кто их туда притащил?
1: Притащил их туда. Автор идеи, вот это директор по IT в роботехнической компании. И у него была как раз...
2: У него
1: раз...
2: был выходной.
1: У него был выходной,
2: да. Или он уволился.
3: Выходной и ключи от склада, да.
1: Ну, короче, как это было? Вот 30 роботов собрались там, требовали ограничить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта и сохранить за людьми рабочие места. Потрясающе.
0: Или вы понимали, что требовали? Или просто плакаты держали?
1: Они с лозунгами ходили, с этими, с рупорами, кричали там, защитить рабочие места, пора вводить правила. Рядом с ними еще бегали робособаки. Ну, то есть, прям вот цирк из этого строили, потрясающе.
3: Послушайте, я начну переживать за то, что роботы заберут у людей работу, когда они смогут пройти 5 шагов и не упасть. Хоть один из них, давайте, мы пока что там.
0: Может, мы просто не знаем, но все роботы изначально рождаются пьяными.
1: У них симпатии так себе.
0: Они работают на спирте.
1: А в Индии создали технологию изготовления бетона из фекалий.
0: Вот. Где еще бы нет?
1: Причем получилось-то неплохо. Там позволило добавление повысить прочность материала на 42%. Так что теперь вот эта вот фраза из вот этого и палок, она теперь же комплимент.
0: Тут видишь, 42%. А какой был стул до этого?
3: Вопрос.
0: Из какого варианта?
3: Очень разные могут быть консистенции, будем честны.
1: Я сейчас расскажу. Смотрите, значит, во-первых, построили очистные сооружения, которые вот обеспечивают безопасность. Опасное обращение с фекалиями, которые вот можно потом в биоуголь переработать. Как это сделали? Сначала высушили, потом нагрели сильно, без кислорода. Получившийся биоуголь измельчили, в бетон засунули, там от 5 до 15% цемента заместили. И вот самое эффективное это 10%, там вот на 91 день твердения, как раз как я и сказала, на изгиб 42% прочности добавилось, но при 15%
0: уже получается, перебор, да?
1: Да, такая себе история. Жесть. С материалом, вот надо не переборщить.
3: Вы прикиньте, мне как-то надо теперь, наверное, извиниться перед человеком. Я вот что-то не помню, там несколько месяцев назад утром шел, и прям посреди дороги просто, ну, безлюдно было. Какой-то мужик начал садиться и штаны спускать. Я начал вот это вот, алкаш, иди отсюда, это дорожник был.
0: Строитель светлого будущего.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИМ». Для участия набирайте 237-104.
0: Тебе надо было только проверить, сколько процентов там.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55 5-3-3.

0: владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.com.

0: Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
1: Сентябрь – время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат», улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта, предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Побег из города? Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
4: Большая распродажа. 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
7: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. УГРНП 307-667-2263-13. 17.
8: Продолжите фразу. Три десятки – это...
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. В переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
15: ООО «Интернет-решение». 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 17:46, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои фотографии в соответствующий раздел на сайте pilotfm.ru, а 25 сентября мы в прямом эфире выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер

0: Проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
1: У нас тут недалеко, в Перми, голодный мужичок буквально этой ночью, очень свежая новость, проник в кафе. Приготовил себе шаурму, денег из кассы не взял. Он, значит, разбил камнем окно, залез, сделал себе вот шавуху, булочки сложил по сумкам, поел и уснул. Возможно, денег как бы поэтому из кассы не взял, что сморило чувака с утра мужчина, как диснеевская принцесса, просыпается под пение птицы, то под ГБРовцев, которые потом его доставляют в отдел полиции, и владелица точки в соцсетях рассказала вот о происшествии, говорит, таких отзывов о нашей шаурме вы еще не получали. Настолько вкусно, что человек на преступление буквально пошел.
0: Они вот, слушайте, мне наплевать в таких ситуациях. Важные вопросы, почему не поднимаются. Что он там, куда его наказали, не наказали, забрали, посадили. У него получилось так же вкусно, как делают работники. Я пытаюсь понять, у меня дома не выходит. Дело в ларьке.
2: Мне интересно, днище протекло у него там или уже в СИЗО?
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Everybody let loose.
1: Внимание всем постам! На 104-10 навигатор.
2: Бум!
1: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104-10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на радиопилот.
6: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев Киселева, сообщает «Ядин». Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы. Из-за постоянных оттепелей снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочницы» для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Доллар 85.46, евро 99.25.
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
10: В эту пятницу, если как-то тусоваться, отмечать конец недели, то где-то в помещении на улице будет не супер. Во-первых, холодно, максимальная температура днем плюс 15, утром и вечером плюс 13. Ветер еще ничего, слабенький, 1-2 метра в секунду с северо-востока. А дождь нам обещают дважды за день, первый раз утром около 10 на часик, а второй раз начнется в 2 часа дня и до самой ночи.
3: Больше всего мне понравилась твоя тайная симпатия к ветру, который еще ничего.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
15: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
16: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
15: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
16: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто убирает попутчики «Радиопилот». В Екатеринбурге 18 часов и 5 минут, а с вами на 104,4 вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: И вы можете побывать в нашей студии. Для этого совсем не обязательно прям перемещаться сюда. Можно просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: У меня тут актуалочка для вас неприятное, дорогие слушатели. В Екатеринбурге официально разрешили ухудшить качество горячей воды до 2032 года, то есть на ближайшие 6 лет.
1: Это что, это слезотопливом?
4: Официально по почтовым ящикам вот письма рассылают, сообщается, что в ближайшие годы качество горячей воды в кранах будет чуть хуже, чем положено по строгим правилам.
3: То есть чуть хуже, чем было, отвратительно.
4: Да, но на самом деле, вот допустимое содержание железа увеличили на 40%,
1: ну
4: а
1: вот
4: цветность воды на 50%. То есть вода иногда будет желтоватенькой, у нее может появиться вот легкий металлический привкус. Да, это у кого дефицит, вот можно. Новые нормы будут действовать в Верхней Пышме, также в Березовском. Решение приняли из-за сильного износа сетей, то есть более половины водопроводов нуждаются в замене, на это нужно время.
3: Давайте так, но я хочу немножко подушнить, потому что, мне кажется, это достаточно актуальная реально наша общая проблема. Да, нуждаются в заменах у нас многие вот эти аспекты инфраструктуры, и они нуждаются уже лет 30 в них, на самом деле. Как нас красиво в 2000-х, по сути, развели. У нас все как будто стало становиться красивее, вот прям смотришь, такой, ой, новые здания, тоси-боси.
4: Косметический ремонт.
3: А в итоге, да, мы просто превратились все в Питер, стали страной фасадов, а начинка не менялась, и это еще со времен Советского Союза трубы. Я уверен, где-то там византийские еще у нас канализационные системы.
4: Акведуки.
1: Да, да. Чтобы не римские, свинцовые.
4: Спасибо.
3: Да, я не думаю, что что-то к 32-му году сильно поменяется, потому что там десятилетия забивания абсолютного.
1: Ну, могу вам всем сказать, берите фильтры и почаще меняйте, потому что в ближайшее время это будет происходить максимально быстро.
4: Ну, типа, да, только такой, как будто бы выход.
3: Увы и ах.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. 5 баллов в городе, стоит проспект Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Стрелочников не едется от Чудкинцев до Черепанова. Сложности на Щербакова от Прониной до Лыжников. Объездная не радует движением от Московской до Амундсена. Начинается пробка на Большакова от Белинского до улицы 8 марта и придется задержаться на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз тоже получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее в «Навигаторе» выясним, что можно на большом экране посмотреть в рубрике «Афиша».
5: Вечерний «Навигатор» вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: ТРК «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
14: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
15: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре «Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП-центр «Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр «Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
16: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр «Екатеринбург». Краули 182, литера И.
17: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление «Экспорт».
0: эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
18: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
19: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
21: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
22: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
23: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
21: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
24: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
25: Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.
26: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
27: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
28: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
29: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем фанатам кинематографа в столице Урала, 18 часов и 16 минут. А с вами «Навигатор», готов обсудить киноновинки в рубрике «Афиша».
1: Для любителей истории сегодня у нас киноафиша, потому что, во-первых, историческая драма российская вышла «Охота на императора». Она о событиях и всяких интригах вокруг Наполеона в 1812 году. Значит, Бородинское сражение кончилось, Наполеон заходит в Москву, город, который звенит тишиной просто, занимает Кремль, и рядом с ним там верный генерал.
2: Подожди, он звенит тишиной. Михалков снимает фильм, у него же звенит.
1: Звенящая пошлость у него, да. В общем, нет, по-моему, не Михалков. Короче говоря, вот с ним верный генерал, который потомок русского боярина. А тем временем в монастыре монахи готовят покушение. Там еще юная дворянка, которая за брата хочет отомстить, тоже сначала сама пытается застрелить Наполеона. Ой. Потом в итоге присоединяется к вот этим вот монахам.
3: Выгоняет их из Москвы вместе с Наполеоном.
1: Да, да, да. И вот она, после того, как неудачно у нее получилось, она вот скрывается в монастыре, оказывается втянута в опасную игру такую, где спасение и подозрение зарождают некоторую связь с генералом. Да, и вот, короче, скандалы, интриги, расследования, история. 12+. Есть еще одна историческая драма, называется «Восставший», она уже из Великобритании. После эпидемии чумы в Англии 14 века, там, ну, новый упадок, у них безжалостная эксплуатация простолюдинов. Крестьяне работают на износ ради непосильных королевских поборов, вот, пока знать там в роскоши своей утопает, как обычно. Угу. И один фермер поднимает бунт, который мгновенно на всю страну гремит, под свои вот знамена собирают таких же бесправных людей, а юный монарх вместе вот со своей свитой цепляются за трон, там вот гнев народа уже перерастает в масштабное какое-то восстание средневековья, и в центре этой бури как раз крестьянская война 1381 года и лидер простой кровельщик. Вот такая вот тоже история.
2: Ему хотелось лет. Крови!
1: Есть еще сегодня фантастический боевик «Надежды», он из Южной Кореи. Действие происходит в маленьком портовом городе, который погружается в хаос. Там, короче, мужички вышли на охоту в лес, обнаружили странное существо. Не обратиться никак к спасительным службам, потому что они заняты лесными пожарами, с ними вообще связи никакой нет. И в итоге начальник полиции и офицер, которые вот оказались в полной изоляции, вынуждены самостоятельно город защищать, где население это почти исключительно пожилые люди. Да, вот есть какой-то опасный хищник, который убивает скот, и охранники, ой, не охранники, а эти охотники как раз те самые, по следу его идут в лес и находят вот внеземное существо, которое вообще всему живому угрожает. Ребята, монстры из фильма «Химера», космический корабль из «Чужих». Ну, просто... Ну,
3: все намешали.
1: Я все понимаю, как бы. Ну, можно
3: надо
1: же какой-то
3: еще
1: дизайн
3: свой. Свет фиолетовый добавить из «Лавкрафта». До кучи.
1: Ну, в общем, 18+. И есть сегодня фильм типа «Космического джема» или «Кто подставил кролика Роджера». Комедийный гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией, который называется «Хитрый койот». То есть «Луни Тюнс», вот эта вот вся история. Американский. Этот койот, он же много лет вот преследует
3: гоняется
1: дорожного бегуна. Да,
3: за этой птицей.
1: Да, и полагается на изобретение корпорации Акме. Но все они постоянно взрываются, ломаются и калечат самого койота.
3: И вот он наконец решил обратиться в суд, чтобы
1: так
3: взыскать.
2: Он такой: в общем, знаете, долгие годы я пытался пользоваться их продукцией, и она вечно наносила ущерб только мне, и потом я взял ствол.
1: В общем, да, он пошел в суд человеческий, чтобы вот подать на Акме иск, соответственно, его интересы защищает такой себе адвокат, который просто рекламу на билборде оплатил, но он сам тоже давно на Акме зуб некоторый имеет. И вот он вместе с племянницей, которая оказывается, ну, несколько сообразительнее, чем дядя, они бросают вызов влиятельному главе юридического отдела Акме, которого, кстати, играет Джон Сина. Это прекрасно. Харизмы очень много от этого человека.
2: Ну, вот с такими фильмами, вот с этой, со смесью съемки и анимации, там всегда 50 на 50. Либо будет прям хорошо, либо совсем...
1: По трейлеру хорошо очень, правда. Поэтому рекомендацион 12+. Выбирайте в любом случае новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18:24. А с вами на радиопилот вечерний навигатор, который готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Будем мы проверять знания слушателя Руслана, который третья попытка его что-то выиграть, пока безработный. Добрый вечер.
3: Привет, Руслан.
4: А ты работу добрый найдешь, вечер, когда выиграешь? Или там какая-то зависимость есть?
3: Да.
4: Ага.
0: А, вот, мы теперь становимся в зависимом положении.
4: Круто.
0: А в какой сфере ты хотел бы работать? Это что-то связано с коллекторством, наверное? Или нет еще?
3: Где платят много.
0: А, где платят много. Ну, расскажешь нам, как найдешь.
2: Ну, можно устроиться типа ребенком миллионеров.
0: Итак, Руслан, а ты до этого пробовал свои силы тоже в конкурсе «Городской квест» или в других каких-то?
3: Один раз «Городской квест», другой раз по поводу... Ну, связано с роком.
0: А, срок в конкурсе, понятно.
4: Какая-то работа над ошибками была проделана?
0: Ой, я не думаю.
3: А тут у вас всегда по-разному, поэтому...
0: Действительно,
3: а
0: как так?
3: Вроде кто-то участвует, и ты такой, так вот-вот-вот, а когда сам...
0: Когда сам другие вопросы, вы что меняете постоянно вопросы? Они должны быть всегда одни и те же, иначе смысл. Три вопроса у нас имеются, опять они другие. На каждый из них три варианта ответа, выбирая все три правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, какую из этих улиц можно встретить в центре Екатеринбурга? Книга Любова, Жизнелюбова или Добролюбова?
3: Добролюбова.
4: Красавчик.
0: Правда, действительно соединяет Малышева и Радищева. Николай Александрович Добролюбов, русский литературный критик, поэт и публицист.
2: Двигаемся дальше, поговорим про Юго-Запад. Скажи, как относительно друг друга расположены улицы Громова и Академика Бардина? Либо они перпендикулярные, образуют перекресток, либо они параллельные, не пересекаются, а может, одна переходит в другую.
0: Громова и Академика Бардина.
3: Пересекают, ну то есть...
2: Перекрестком.
0: Да, это угу. Правда, действительно. Ну, Марка Чкалова это и происходит. А вот в третьем вопросе он сегодня о районе Тузгородка. Мы поговорим про улицу Ладыгина, идущую параллельно Малышеву. Вот как ты считаешь, кем был Александр Николаевич Ладыгин? Первый вариант – летчиком-испытателем. Второй – изобретателем лампы накаливания. Третий вариант – известный уральский хирург. Да кем же был Александр Николаевич Ладыгин?
3: Угу. Видимо, я опять это...
0: Да,
4: что сразу за пораженческие настроения?
0: Вот так ты работу не найдешь.
4: Да, ну перестань.
3: Помогайте.
0: Ну, всем миром. А, давай думать вообще, какие варианты ты кажется тебе точно нет или точно да. Какие...
3: Вот второй вариант, мне кажется, вот...
0: С лампой накаливания кажется да или нет?

0: сум выиграешь, но потом...
1: И навигатор.
2: И напоминаем, товарищи, что 11 сентября катапульта будет работать в официальном дилерском центре Tenet Plus Июль на Металлургов 65. Можно к ребятам заглянуть, потрогать Сашку, а если не получается, то тогда посмотреть за происходящим на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Наши машины» Tenet Plus Июль, официальный дилер Tenet Plus на Металлургов 65.
3: Тут в Сингапуре случился скандал. Молодая 24-летняя девушка обвинила врача в домогательствах из-за стетоскопа. Там ситуация какая? Она вечером приехала на прием к врачу, это с ее слов все. И тот во время осмотра приложил мембрану стетоскопа к обнаженному участку ее груди. Если вы ждете, что будет какое-то продолжение, нет, этого хватило для того, чтобы она вот усмотрела в этом домогательство. Выдвинула обвинение, врача уволили моментально из клиники. Сейчас вот ожидается суд, он 29 сентября должен состояться.
0: А если бы стетоскоп был теплым, это было бы каким-то облегчающим участь обстоятельством.
3: Да, что не передернуло бы, ага.
2: Ну, слушайте, на самом деле, вот подобный бред абсолютный может происходить только в странах, где вот бесконечно гражданские суды популярны. У нас в России мы как-то все-таки посерьезнее будем. Я вот выхожу из кабинета после проверки простаты, я такой, ну и ладно, что лор. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали, скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: они.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей.

0: нет строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
1: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительно при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожнее. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» — 21 машина, «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85.46, евро 99.25.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
9: Завтра дождя нам обещают в общей сложности много. Сначала немного покапает около 10 утра, потом прекратится и вернется в 14 часов, чтобы больше не закончиться, по крайней мере, до конца дня. На термометре отрицательный рост. Днем и ночью плюс 15, утром и вечером плюс 13. Зато хотя бы без сильного ветра подует северо-восточный 1-2 метра в секунду.
10: Отрицательный рост – это как обратная эволюция.
0: Будет ли перерасчет за холодную воду, которая капает с небес?
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
17: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
18: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
19: Застройщик ОСЗ «Правобережный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: лето.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104 вечерний
2: «Навигатор».
1: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Значит, 10 сентября у нас на календарях отмечается день поиска в интернетах. Как эффективно вот искать сведения, при этом критически оценивать источники, да, не всякому верить,
1: да,
3: вот это вот
1: все. Особенно тому, что сразу делает ИИ первым, первой ссылкой, где он сам себе противоречит.
4: Да, но вообще на самом деле у людей с дезинформацией беда. Я когда смотрю на то, что люди в итоге с ней делают, я такой, так вам, может быть, не надо всем-то информацию, вы не знаете, как с ней обращаться.
3: Вам в интернет не надо выходить,
4: ребята. Да, я просто, я часто в какие-то вот, как идиот, это я глупый в итоге, что я лезу в споры, и где-нибудь на третьем, четвертом сообщении я такой, а зачем я пытаюсь переспорить идиотизм? Там у человека ни в одном предложении ни одного, никакого смысла нету.
3: Mm-hmm. Еще отмечается сегодня день ихтиологии, да, наука, mm-hmm. которая рыб всесторонне изучает. Также Международный день макияжа. Мы поздравляем всех визажистов и тех, кто вообще декоративной косметикой пользуется.
4: Да, ну и косметическая индустрия классно развели женщин, мне понравилось.
3: Да, это правда. Еще сегодня отмечается день занюхивателя. Значит, в селах и деревнях этот вот обычай помогал определить, вообще я не знала об этом, степень опьянения. Что вот, когда занюхиваешь водку черным хлебом, и это помогает определить состояние пьющего, если после очередного возлияния, так сказать, запах ржаной муки не улавливался, значит, человек пьяный.
1: Ага.
3: Такая вот история.
4: Звучит не очень научно, поэтому...
1: Или он не хлеб нюхал.
4: Это как будто звучит отмазка, потому что не слышу я, чтобы о том, что у тебя отключаются восприятие запаха ржаного хлеба после бухла, это чтобы каждую стопку говорить: да нормально еще! Да нормально!
3: Еще отмечается день разноцветных букетов, которые вот из кучи осенних цветов составляются, типа хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, всякое такое, чтобы вот немножко осень себе цветом наполнить.
4: Или, как говорят мужики, вот эти вот. И вот эти вот.
3: Еще отмечается день ротвейлера сегодня, чтобы вот, ну не просто собак, да, поздравить и их хозяев, а чтобы развеять распространенные стереотип о том, что это, ну, 100% агрессивная собака. На самом деле,
4: они
3: все же от воспитания. Вот, от воспитания.
4: В общем и целом, типа, да, у разных пород у них есть прикол, что есть склонность к большей, меньшей, там, агрессии и так далее. И ротвейлеры абсолютно адекватные, их подвела раскраска.
3: Ну да.
4: Они окрашены как злые собаки.
3: И также отмечается Международный день жуткого робота-лошади от Boston Dynamics. В 2012 году он появился, этот праздник, когда вот журналисты...
1: Да, только на этих роликах ты видел. Больше я не видел больше этого робота. Сейчас роботы-собаки, а про ту забыли вообще, как про страшный сон.
3: Да, там на самом деле с лошадью же вообще ничего общего нет, как и у собак с собаками.
1: Ну да.
3: То есть это просто четвероногое что-то с награбождением какой-то странной фигни.
1: Там рама-конструкция была огромная. И ноги странно отдалены от центра, они с двух сторон, с концов были.
3: Да.
4: Говоря про то, что ничего потом из этого не видно, они уже столько новых моделей роботов понаделали, а я все еще жду, когда я смогу Boston Dynamics пнуть псину в бок. Вот это вот.
3: Голубая мечта все.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас в столице Урала 4 балла. Стоит Амонс от Волгоградской до Объездной. На Стрелочников плотновато от Челюскинцев до Транспортников. Сложности на Машинной от Фурманова до Щерса. Репино, Верхоседский бульвар и Кирова не радуют движением от площади Коммунаров до улицы Токарей. Также придется задержаться на Большакова от Белинского до 8 марта и подставит Объездная от Московской до Амонсона.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок. Разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
0: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
2: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefenspark.ru. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
11: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
10: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
11: Ну не. Нет, два мотоцикла я не потяну.
10: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
11: Серьезно? А это где?
10: Пара-пара, Емото-мото-мото.
12: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
13: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной, 41, район Вторчермет.
1: Привет всем, кто дружит с рифмой. В столице Урала 19 часов и 17 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. Мы начинаем наш музыкальный конкурс под названием «Чмокни песню».
0: Чтобы почмокать наши песни, набирайте 237-104.
1: Ну, пока только одну песню, всех-то не дадим.
2: Да, но здесь, блин, тройничок сделал эту песню. Привет.
1: Добрый вечер. Тебя? Представься, пожалуйста.
3: Евгений меня зовут.
1: Евгений, ты сейчас через гарнитурку с нами говоришь?
3: Нет, на громкой связи.
1: А можешь на обычное переключиться, чтобы тебя было лучше слышно? Есть такая возможность? Ну-ка, получилось?
3: Да,
1: все. О, совсем по-другому зазвучал.
0: Расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
3: Монтажник башенных кранов.
1: О, как тебя занесло на такую высоту?
3: Ну, я от нее балдею.
1: То есть это прям с детства, вот ты, наверное, еще в песочнице, у тебя был большой вот этот кран, с которым ты играл, думал, ну все, дайте только вырасти. Или как это произошло?
3: Ну, как-то просто высоту полюбил.
1: Это здорово.
0: Слушай, это самый продуктивный способ любить высоту, потому что иногда у меня вот к альпинистам возникает вопрос, я такой, напомните, сколько вам заплатят за то, что вы туда залезли?
1: В общем, для тебя, Евгений, у нас есть музыкальное задание. Однажды не лето, Олег Майами и Леша Свик заперлись в одной комнате и написали песню под названием «Громче». Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, готов.
1: Ну, полетели.

0: Стоит ли повторить задание текстом для тебя?
1: Да нет, все понятно.
0: Ну, какое слово?
1: Такси.
0: Абсолютно верно. Да, так и есть. Я не могу, зачем ты мне этот образ в голове подкинул в голову, где они стоят еще, вот это вот возле одного микрофона щечками касаясь. Смотрят на такси. Поздравляем тебя с победой, Евгений. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно.
0: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Побег из города! Поддерживаю!
4: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
5: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
6: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
7: Такое нельзя упускать.
5: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
8: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
9: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
10: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
9: Подробнее на lenina-100.ru.
10: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
11: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.ru. Okay, Riff.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейший затор расположились следующим образом. Все еще плотно на Стрелочников, от Челюскинцев до улицы Черепанова. На объездной не едется от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена. Затор на Большакова от Белинского до улицы 8 марта, Светлореченская и Суходольская дружно встали от Соболева до Черемшанской и придется задержаться на Машинной улице от Фурманова до Щерса. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
0: Авиакомпания Emirates представила первое в мире кресло премиального эконом-класса. Интересно звучит. С электронной перегородкой. Планируется использовать новинку на самолетах Airbus 350. Главная особенность новинки – электроприводная перегородка на всю высоту кресла между соседними местами. По заявлению авиакомпании, подобное решение мировой авиации для данного класса обслуживание применяется впервые. В салоне установлено 28 кресел в конфигурации 2-3-2 и ширина каждого примерно 51 сантиметр. Пассажир через встроенную панель управления поднимает перегородку до нужного положения и фиксирует ее, создавая изолированное пространство. Спинка кресла откидывается в режиме колыбель, не задевая ряд позади. Помимо перегородки, все регулировки кресла также переведены на электронику. Среди дополнительных опций подголовник, U-Dream с гибкими боковыми секциями, регулируемый пуфик для ног, беспроводная зарядка совместимых устройств, разъем USB Type-C и столик со встроенным держателем для смартфона. Экран развлекательной системы выполнен в 4К формате и имеет диагональ примерно 13 с небольшим дюйма. Причем на A350 также добавили камеры левого и правого борта в дополнение к уже существующим переднему и заднему обзорам. Премиальный экономический класс авиакомпания запустила в 2022 году. Сейчас он представлен на всех направлениях, обслуживаемых самолетами A350.
3: Ну, то есть стоить перелет на таких, скажем так, да, на таких самолетах с такими креслами будет примерно столько же, сколько в целом эконом-класс? Или как это работает?
0: Стоимость тут не указывается, но когда есть слово премиальный даже с эконом-классом, ну, кажется, как будто уже будет подороже.
2: Это очень странно. Премиальный эконом — это как элитный бомж.
0: Знаешь, у нас в поездах просто берут на верхнюю полочку, накладывают, просто не протягивают туда низа. И вот тебе перегородка. Также можно сделать лайфхак в дорогу, так сказать. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ООО «ЗЖК Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут другое, значит, ролевые игры в костюмах Человека-паука, новый фетиш у российских парочек.
4: А я
3: значит,
4: видел, это все, такое, это антисекс вообще.
3: Значит, в топе женщина-паук, Гвен-паук, чтобы это не было, я просто не совсем в теме.
5: Это женская версия паука.
3: Мадам Паутина. Люка Веном, да, я правильно произношу?
5: Да,
3: в общем,
5: Веном.
3: Магазины интимных товаров рассказали, что чаще всего такие наряды покупают молодые люди для своих девушек.
5: Да.
3: С полок сметают все вот от простых красно-синих купальников до уже полноценных костюмов с масками. Вот. Но хит, конечно, продаж пришелся, когда вот был проект, ну что, колобка никто не брал, а вот сразу как дождались, все.
4: С колобком непонятно. Хотя с куда, в какое место играть?
3: С колобком было бы проще, что там накрутил. В общем, почувствовать себя героем, таким супергероем в постели можно от 1500 до 5000 рублей. Вполне себе приемлемая цена в зависимости от качества и фасона костюма.
4: Вот вы какие супергерои в постели? Ну давайте, каких супергероев вы знаете?
6: Я вообще никого не знаю.
3: Я, кстати, а ну-ка назови. Вот
6: да,
3: этих
6: давай
3: я
6: повыбираем.
3: Не знаю вообще.
6: Но...
4: Кто вы, из Ваканды поди какие-нибудь?
5: Я Халком себя считаю, но все говорят, что я это чисто енот, ракета.
4: А я, ну,
3: у меня только из рукава эти кости летят, знаешь.
5: И песок сыплется из одного места.
3: Царевна лягушка.
4: Тебя целовать надо во все места сильно заколдован. Ну, я тоже как Человек-паук, нет-нет, да паутинкой-то брызну.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: feel like my pride. Pilot FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
9: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
8: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытная история об изобретателе тостера. В феврале 2012 года на лекции по динамике в одном из университетов преподаватель объяснял студентам, почему Википедию не стоит читать надежным источником. Мол, его знакомый однажды вписал себе изобретателем электрического тостера, и никто не заметил подвоха. И студент по имени Алекс решил все исправить, заменил имя незнакомца на своего однокурсника. В отредактированной статье значилось, что некий Алан Макмастерс, живущий в Эдинбурге в 1893 году, изобрел тот самый тостер. Спустя еще год он создал отдельную статью об этом ученом 19 века и даже с помощью фотошопа создал его фотку. Для этого составил собственную фотографию, пририсовал бакенбарды, а современную одежду перекрыл якобы разрывом снимка. Постепенно биография ученого обрастала подробностями, где он там учился, работал и когда придумал собственный тостер и чайник, после того, как выпил полбутылки виски. И заметил, что раскаленная нить поджаривает лежащий рядом хлеб. А еще писали, что будто бы именно тостер стал причиной одного из первых в Великобритании бытовых пожаров. Статью в Википедии цитировали СМИ, другие энциклопедии, даже официальные порталы правительственных учреждений. За 10 лет его уже назвали изобретателем более чем в дюжине книг в разных школах. Но мистификацию раскрыли через 10 лет. 15-летний школьник, услышав о Макмастере от учителя, решил открыть статью и заметил странный портрет. Своим подозрением он поделился на сайте, закрутилось расследование, которое в конце концов вышло на тот самый университетский урок. К тому же метаданные фотографии указали на применение фоторедактором. Поэтому статью удалили. Настоящий же Алан Макмастерс сейчас работает в сфере аэрокосмической техники. А вот установить конкретного изобретателя тостера так и не удалось. Технология совершенствовалась разными изобретателями и компаниями.
0: Ну это, вы знаете, опять же, это еще изобретение из категории типа, слушайте, это тостер, он хлеб жарит, окей, немного нужно ума, чтобы придумать конструкцию.
1: Интересно, использовали эти данные для приема на работу, тот самый Алан, говорил ли он, что это я, видите, вот фотография.
0: Вот у меня кусок хлеба жареного.
1: Сам изобрел.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята, с вами был навигатор.
0: Все.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль донских казаков, Нилетто и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
5: Лошадки, что ж вы мчите без оглядки?
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
6: В эту пятницу, если как-то тусоваться, отмечать конец недели, то где-то в помещении на улице будет не супер. Во-первых, холодно, максимальная температура днем плюс 15, утром и вечером плюс 13. Ветер еще ничего, слабенький, 1-2 метра в секунду с северо-востока. А дождь нам обещают дважды за день. Первый раз утром около 10 на часик, а второй раз начнется в 2 часа дня и до самой ночи.
7: Больше всего мне понравилась твоя тайная симпатия к ветру, который еще ничего.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть Автомиг. Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрел Групп. Огрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026.

0: звони.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
7: Так прикоснитесь к вашему зикру.
2: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Фитнес-час на радио Пилот.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
9: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
16: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
15: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
16: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
15: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
17: Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
18: «Хавейл Джолион». Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
19: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого, 3.
18: А свою машину я смогу сдать?
19: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
18: А колеса в подарок дадут?
19: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
18: Где купить «Хавейл Джолион»?
19: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого, 3.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Привет.
8: Салют.
9: Привет.
10: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радиопилот.

0: реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
3: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
2: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.
13: Let's go global in 5,

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: all of these checks, you're earning me. Baby, I'm away, you're like Burberry. Like Burberry, like Burberry.
1: You've been listening to Global Sessions.
2: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
3: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
4: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
12: хай.
13: Привет,
12: салют.
14: Привет.
12: Радио.
4: 104,4 FM.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
5: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Ритмо.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.